0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них.

Оказывается, есть такой всемирный праздник – День спонтанных добрых дел. Идешь, видишь нужду, останавливаешься и помогаешь. Да, это тебя не касается. Да, это отнимет время. Но приобретенные радости плоды того стоят. Делая спонтанное добро, мы становимся больше похожи на людей, таких, какими должны быть.

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио». Наш сайт свободная.медиа.
2: А я все с надеждой, руки в небеса, как малый по-прежнему, верю в чудеса, все ищу прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
2: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
1: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
2: Дневник бывшей атеистки.
1: А вот так. Безысходность. Это модный тренд. Наберите в гугле запрос «безысходность» и куча тематических картинок перед вами. Народ пытается переварить на юмор ту последнюю стадию уныния, в которой сейчас находится огромное количество людей. Юмор тут – изысканная форма психологической защиты. В последнее время я слушаю песни своей светлой юности и с ужасом вспоминаю свое состояние тогда, когда я слушала их в первый раз. Депресняк, разочарование. И все это на фоне интеллектуального позерства и разговоров а-ля «я не такая, как все». Постепенно острота переживаний снизилась. И взамен острых приступов отчаяния наступила безысходность. У меня сжимается сердце, когда я думаю, что это обычное состояние огромного количества людей вокруг меня. Безысходность – это одновременно отрицание и веры, и надежды, и любви. Верить умному человеку не во что, все относительно. Надежды у умного человека тоже особо нет, пора валить. Ну а что касается любви, то тут все как поется в песне Наутилуса. Нет любви, есть только пряник и плеть. В общем, выпьем, няня, где же кружка? Ну заодно можно сходить на биеннале и там закусить темпура-роллами, чтобы не выглядеть так безысходно. Я вспоминаю это свое состояние и понимаю, в какой гармонии я нахожусь сейчас. У меня благостное идиотическое настроение, а-ля «завтра будет лучше, чем вчера», турум-пурум-пурум-пурум. А с каждым днем я все более прочно счастлива. Меня больше не манят паблики про безысходность, корейские триллеры и пьянки в интеллектуальной атмосфере. В общем, когда-то я тоже была в модной безысходности. А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь.
2: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
3: Держим курс

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Классики о вере.
1: Чарльз Диккенс. Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Свободное Радио рядом.

Макс Лукада. Лежа на больничной койке, я услышал, как, стоя над ним, два врача начали спорить о том, кто из них будет вставлять дренажную трубку в его грудную клетку. Постепенно спор перерос в потасовку, и, наконец, один врач стал угрожать другому, что сейчас он вызовет полицию. «Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня!» – взмолился Пол, видя, как врачи дерутся около его койки. Но те продолжали ссориться, не внимая его мольбам. Наконец, пока они продолжали ругаться, двое их коллег занялись пациентом и спасли ему жизнь. Верится с трудом, не правда ли? Люди спорят о мелочах, в то время как самые насущные нужды остаются без внимания. Но такое происходит даже в церкви. Недавно мне позвонил один человек, который слушает мои радиопередачи. Он вырос в семье, где все были неверующими. Однако на работе у него есть двое сотрудников-христиан, принадлежащих к разным деноминациям. Я удивился, что он позвонил мне, несмотря на то, что работает бок о бок с христианами. На это он ответил: «Один говорит одно, другой другое, а я просто хочу узнать, как мне уверовать в Иисуса».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: чтение на каждый день.
1: Благословенного дня, дорогие слушатели! Сегодня наш стих дня из послания к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Апостол напоминает, после жертвы Иисуса Христа наше поклонение изменилось. Мы приносим Богу жертву не животных, а хвалу, рожденную благодарным сердцем. И эта жертва приносится через Него, то есть через Иисуса Христа. Поэтому даже наша несовершенная хвала принята Отцом ради Христа. Непрестанно означает, что хвала – это стиль жизни, а не только воскресное пение. Мы можем славить Бога дома, на работе, в дороге. В Библии есть много форм хвалы. Псалмы, гимны, восклицания, молитвы, благодарения, в радости и скорби. Хвала – это отклик сердца, который превращает благодарность в прославление. Но особо драгоценна хвала совместная, когда мы собираемся, как одна семья. Радость быть вместе, когда хвала и единство становятся даром, когда мы вместе возносим Богу слова благодарности, наполняемся Его присутствием, а наше общение и наше единство – это проявление любви Христовой, становится бесценным подарком. Давайте вместе воздадим славу Богу. Разделим радость общения и ощутим, как хвала и единство приносят настоящую радость. Присоединяйтесь на пикник Свободного радио 29 августа. Пусть ваша хвала станет живой, а общение – благословением. Благослови нас Господь! С вами был пастор Александр, Церковь Силы Благодати, город Калининград.
0: Это Свободное радио.
2: Так хочется сказать еще чего-нибудь.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу поговорить о разнице между мужчиной и женщиной. Казалось бы, банальная тема, но я думаю, что мы можем в ней найти для себя много нового. И первая разница – это эмоции. Если вы женщина, это прекрасно. Тогда вы отлично, как правило, конечно, можете выражать свои эмоции. У вас их просто фонтан. Если вы мужчина, то, скорее всего, вы плохо выражаете свои эмоции. Но вы более чувствительны к эмоциям души. Однако ваш условный котелок настолько маленький, и поэтому вы быстро переполняетесь этими эмоциями под завязку. Так что перестаете их просто понимать и выдерживать. Что это означает? Женщина вызывает вас поговорить и начинает выражать вам свои чувства. Но ваш мозг быстро перегревается и закрывается в домике. И это нормально. Почему? Мужчины осознают эмоции хуже, но чувствуют их глубже. Поэтому рядом с женщиной, которая плачет или ругается, вы ощущаете себя дискомфортно, так как для вас это слишком много чувств, и они, как правило, непонятны вам. При этом появляется устойчивое желание срочно решить проблему, чтобы избавиться от дискомфорта. А иногда даже отключить свой мозг и включить ступор, из-за чего уже жена заводится, и это приводит к конфликту. Вторая разница, о которой мы поговорим, это то, как мы строим отношения. Женщины, вы предпочитаете общаться на словесном уровне. Рассказать в деталях то, что происходило, как, с кем, когда, почему. Поэтому, когда вы встречаете подруг, тем более, если вы давно с ними не виделись, то у вас разговоры за жизнь с описанием тонких деталей текут просто рекой. У мужчин все наоборот. Вы предпочитаете общаться через совместные дела. Эмоции передаете через жесты, взгляды и вздохи. Слова нужны только для передачи сути, без тонких деталей. Когда вы встречаетесь с друзьями, то предпочитаете поиграть в компьютерную игру, поесть, а словами передавать все конкретно и по существу. Такое несловесное общение для вас может быть очень наполненным, а многословие может все испортить. Теперь встреча мужа и жены. Ей нужно поговорить. Для нее это определенная связь. А ему нужно дела делать, при выполнении которых случится особая бессловесная связь. Как быть? Где золотая середина? Как удовлетворить потребности каждого? Правильно. Секс и еда. И их вариации. Это в большинстве случаев. Из-за непонимания этих различий возникает большинство проблем в отношениях между мужчиной и женщиной. Учитывайте это при построении супружества. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Свободное радио». 7 лет в эфире.
1: «Свободное радио» всегда рядом.

0: Зинаида Миркина. Я есмь орган, но органист не я. Во мне волна его святого хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленным скользя, он трогает мои живые раны. Я есмь орган, но мне самой нельзя притронуться к безмолвию органа. Я есмь орган, но лишь Создатель мой, вдохнув свой дух, играет на органе. Я глубь и тайна для себя самой. Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист. О, этот свет, вонзенный в темень ночи! Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я. Во мне волна божественного хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай моих слов и не отклоняйся от них. Не оставляй мудрости, и она защитит тебя. Люби ее, и она тебя сохранит. Начало мудрости таково: приобретай мудрость. И всем, что имеешь, приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если примешь ее в объятия. Она возложит тебе на голову прекрасный венок, славным венцом тебя одарит.

Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое.

0: Засыпали когда-нибудь на проповеди? Может быть, нужно просто получше выспаться перед служением, а не сидеть до полуночи? А может быть, и проповедь была не такая уж интересная? А может, нас уже не трогают простые евангельские истины? В любом случае, в наших силах что-то с этим сделать, ну или хотя бы попробовать. Ведь Бог подарил нам благую весть и церковь, общину других верующих. Но разве это не здорово?
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Петр Мамонов. Свою жизнь можно созидать каждую минуту, каждый миг. Становится очень интересно жить. Написать стихотворение, сказать кому-то доброе слово, помочь, утешить, подарить — это же огромный личный кайф. На душе такая радость. А отказываешься от чего? Выпил, покурил, девочки, туда-сюда, а потом такая тоска. И опять надо добавлять. Я помню эту тоску. Все время находишь этому какие-то объяснения. Жизнь такая, совок, несправедливость. Да ничего подобного. Если любишь только себя, какая же тут радость?
1: Свободное радио.

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Кирилл из Волгограда, Южной Церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что мне показалось это необходимым именно для меня.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает. Я справляюсь с сложностями, именно которые сейчас у меня в жизни до сих пор идут. Это как-то меня вдохновляет дальше идти.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: 100 нескучных историй. Неумолимая стюардесса. Над аэродромом сгустились тучи, начался ливень. Промокшие пассажиры спешили взойти по трапу, чтобы поскорее нырнуть в свой самолет. Внутри их встречала приветливая стюардесса. Под ее чутким руководством пассажиры быстро нашли свои места и разложили ручную кладь по полкам. Вскоре массивные двери самолета были закрыты. До вылета оставалось совсем немного. Вдруг один из пассажиров увидел в иллюминаторе мужчину, очертя голову бегущего к их трапу, который еще не успел отъехать. Он был одет в длинный тряпичный плащ. Бедолага натянул на голову капюшон, так что даже и лица не было видно. Однако пользы от этого было мало, одежда уже промокла. Возможно, он заплутал в поисках своего самолета или по каким-то причинам задержался в аэропорту. Взбежав по трапу, опоздавший пассажир принялся энергично стучать в дверь, требуя впустить его внутрь.
1: «Откройте! Мне пришлось задержаться! Да откройте же!»
0: Стюардесса, подойдя к двери, заглянула в обзорное окошко и принялась жестами объяснять мужчине, мол, слишком поздно, и двери ему не откроют, поскольку уже пора взлетать. Но это не остановило нашего героя. Он стал стучать еще сильнее, а в голосе появились нотки негодования.
1: «Да откройте же, наконец! Между прочим, здесь дождь!»
2: «Говорю же вам, поздно!» —
0: прокричала бортпроводница, под нос же тихонько буркнула:
1: «Ишь, какой бойкий! Нечего было опаздывать!»
0: Мужчина, кажется, потерял терпение.
1: «И долго я буду ждать? Откройте немедленно! Немедленно! Вам ведь все равно придется открыть, слышите? Придется!»
0: Мужчина непрестанно стучал, взволнованно что-то пытаясь объяснить. Уходить он явно не собирался. Стюардессе ничего не оставалось, как открыть дверь и впустить скандалиста. Каково же было ее удивление, когда мужчина скинул с головы капюшон и расстегнул плащ, обнажив форменную фуражку и китель. Перед стюардессой стоял промокший до нитки командир их воздушного судна. Интересная ситуация, не правда ли? Вот пассажиры, удобно устроившись в креслах, спокойно ожидают взлета, переговариваются, шутят, листают журналы, смотрят видосики у себя на смартфонах. Бортпроводницы на местах, помощники пилота тоже, все приборы работают исправно. Вроде бы все хорошо, но не хватает самого главного. Нет капитана. А ведь без него никакого полета не будет. Но, увы, капитана не узнали и держат за дверью. Какая нелепая ошибка, но не самое страшное. Куда хуже не признать во Христе своего Спасителя, капитана своей жизни, без которого нам не оторваться от земных страстей, низменных наклонностей и не взлететь ввысь к Богу, не попасть в небесное царство. Как это печально — оставить за дверью своей жизни того, от кого зависит наше прощение, спасение и счастье. Впрочем, Христос продолжает стучать, а значит, еще не поздно его впустить.
3: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
2: «Хочешь ли быть здоров?»
1: Больной отвечал ему:
3: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня».
1: Иисус говорит ему:
2: «Встань, возьми постель твою и ходи».
1: И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному:
4: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели».
1: Он отвечал им:
3: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи».
1: Его спросили:
4: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?»
1: Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему:
2: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже».
1: Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
5: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Логос. Самый ненавистный враг Люцифера определил ему судьбу.
1: Вместе с падшими ангелами Люцифер был низвергнут с небес на планету Земля.
0: С тех пор его звали Сатана.
1: Когда Логос сотворил Адама, Сатана был в ярости. Тогда он и прибегнул ко лжи, которой он еще не раз воспользуется, чтобы обмануть миллион людей.
2: Тот же старый дьявол.
1: С тех пор каждый приходит в этот мир со смертельной болезнью души. И не было бы никакой надежды,
3: если бы однажды
1: ты наречешь ему имя Иисус.
3: Ту ночь Сатана был в ужасе.
1: Он прекрасно понимал, что его самый ненавистный враг, тот самый, который сбросил его с небес, тот самый принял образ человека.
4: Говорил людям об истине и показывал путь к свободе.
1: Но они убили его.
5: Я благодарна ему за эту кровь, которую он пролил.
0: Создатель жизни умер на кресте, прибитый ржавыми гвоздями.
1: А Сатана праздновал победу. Правда, недолго. То, что произошло на...

0: принадлежим этому шантажеру, потому что за нас принесена величайшая цена выкупа – это кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа.
1: Чтобы не дать людям увидеть Иисуса, Бога ставшего человеком, сатана придумал множество дорог, на которых человек пытается стать Богом.
2: Тот же старый дьявол.
3: В советское время КГБ глушило западные радиостанции. Сейчас сатана заглушает голос Божий. Чем угодно, только как бы отвлечь. Как бы не услышал человек.
1: Иисус Христос сказал: кто не со мной, тот против меня. Множество дорог. Выбор небольшой.
4: Жизнь истина или смерть.
1: Или ложь. Судный день, когда сатана преклонит колени пред Христом, многие осознают,

0: Сколько было бунтарей, сколько было неверующих, сколько было людей, которые махали на Бога кулаками. А Бог все равно есть, и Он продолжает совершать свое дело. А может быть, не стоит больше от Него отгораживаться?
1: Свободное радио.

одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Водном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире. 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через 2 года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще 2 года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, 2 года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
3: След в истории.

0: Появление Иисуса – самое важное и самое главное событие в мировой истории. Весь отчет идет от Него вперед или назад. Все в истории сводится к Нему. Он – вершина всего, что предначертано Богом. Само Его рождение является самым значительным и самым важным фактом в истории. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».
2: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Естественный плод. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Людям хотелось бы приносить плод отдельно от лозы. Им кажется, что они могли бы выдавить из себя плод или два, живя хорошими жизнями или становясь более хорошими людьми. Но факт в том, что без Иисуса мы ничего не можем делать. Только когда мы пребываем в Нем, Святой Дух начинает приносить плод в нас и делает это естественным образом. Какой плод приносит Дух? Плод Духа — это любовь агапы, глубокая, сильная любовь, любовь, которая долготерпелива и добра, любовь, которая не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не гордится, не ищет своего. Это удивительная любовь. Это любовь, которая не раздражается, не мыслит зла, любовь, которая все переносит, всему верит и никогда не перестает. Невозможно сотворить, имитировать или придумать любовь Святого Духа. Если Дух Божий обитает в вас, то естественным результатом будет плод любви, агапы. Мы нетерпеливо ждем этого плода. Нам хотелось бы посадить яблоню сегодня, а завтра уже собирать с нее яблоки. Но плод не вырастает за одну ночь. Не будьте нетерпеливы с Богом и с Духом Святым, пока они готовят плод в вашей жизни. Он появится в Божье время. И какой это будет замечательный день, когда у вас появится плод. Спасибо, Отец, за пребывание в нас Твоего Святого Духа. Господь, научи нас терпеливо ждать, пока плод Духа Святого образуется в наших жизнях. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Мертвая вещь всегда плывет по течению, но только живое существо может ему сопротивляться.
2: Две тысячи лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: 62-й псалом. «Боже, Ты – Бог мой, Тебя я ищу, душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится, в краю сухом и бесплодном, где нет воды. Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою и славу. Уста мои будут славить Тебя, потому что Твоя милость лучше жизни. Буду славить Тебя, пока я жив, и руки во имя Твое вознесу. Словно лучшими явствами душа моя насыщается, и уста Тебя славят радостно, когда вспоминаю Тебя на ложе своем и думаю в часы ночные о Тебе. Потому что Ты – моя помощь, и в тени Твоих крыльев я возрадуюсь. Душа моя льнет к Тебе. Ты правой рукой поддерживаешь меня. Те, кто жаждут души моей, сойдут в нижний мир. Они падут от меча, став добычей шакалов. Царь же возликует о Боге. И все, кто клянется именем Божиим, восхвалят Тебя. А уста лжецов умолкнут».
1: Свободное радио рядом.

0: Всем привет! По данным ученых медицинской школы Гарварда, музыка делает нас умнее. Согласно исследованиям, в мозгу музыканта больше сосудисто-нервных пучков, соединяющих левое полушарие с правым. Следовательно, регулярное прослушивание музыки на нашем радио как минимум поддерживает мозг в тонусе. Будь умнее со свободным! Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: Свободному радио 7 лет.

0: let go.
1: Стих дня. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих.
2: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Благословенного дня, дорогие слушатели! Сегодня наш стих дня из послания к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Апостол напоминает, после жертвы Иисуса Христа наше поклонение изменилось. Мы приносим Богу жертву не животных, а хвалу, рожденную благодарным сердцем. И эта жертва приносится через Него, то есть через Иисуса Христа. Поэтому даже наша несовершенная хвала принята Отцом ради Христа. Непрестанно означает, что хвала – это стиль жизни, а не только воскресное пение. Мы можем славить Бога дома, на работе, в дороге. В Библии есть много форм хвалы. Псалмы, гимны, восклицания, молитвы, благодарения, в радости и скорби. Хвала – это отклик сердца, который превращает благодарность в прославление. Но особо драгоценна хвала совместная, когда мы собираемся, как одна семья. Радость быть вместе, когда хвала и единство становятся даром, когда мы вместе возносим Богу слова благодарности, наполняемся Его присутствием, а наше общение и наше единство – это проявление любви Христовой, становится бесценным подарком. Давайте вместе воздадим славу Богу. Разделим радость общения и ощутим, как хвала и единство приносят настоящую радость. Присоединяйтесь на пикник Свободного радио 29 августа. Пусть ваша хвала станет живой, а общение – благословением. Благослови нас Господь! С вами был пастор Александр, Церковь Силы Благодати, город Калининград.
0: В новый день со Свободным радио.

0: золотые библейские стихи.
1: И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Книга Иеремия, 29 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Мой пастор часто говорит, что Бог открывает нам, какие мы на самом деле несовершенные, постепенно, потому что если бы Он показал нам все сразу, у нас не хватило бы сил это пережить. Не знаю, насколько это справедливо, но в моей жизни точно работает. Как только я начинаю думать, что я мудр, то совершаю глупость. Если мне кажется, что я бережлив и расчетлив, то я транжирю деньги на ерунду. А когда я расслабляюсь в иллюзии, что я добрый христианин, то оказывается, что я раздражителен и вообще не умею прощать. Спасибо моему Богу, который любит меня все равно.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Человека старшего по возрасту, не отчитывая резко, но убеждая, как отца. С людьми моложе себя разговаривай, как с братьями, с женщинами старше, как с матерями, с теми, кто моложе, как с сестрами, скромно и целомудренно.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы испытываете гордость за своего ребенка, его успехи и его достижения. Насколько искренне вы в своем чувстве? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Нет ничего предосудительного в том, что вы испытываете гордость, радуясь успехам вашего ребенка. Но что если в словах гордости слышна нотка тщеславия? Вы словно паразитируете на достижениях вашего сына или дочери. Ребенок знает, для того, чтобы заслужить родительское уважение и любовь, он должен победить любой ценой. Но ведь наши дети должны чувствовать, что их любят такими, какие они есть, невзирая на их промахи и неудачи. Мне приходит на память Джон МакКей, бывший футбольный тренер команды Университета Южной Калифорнии. Я видел, как он отвечал на вопросы тележурналиста несколько лет назад, когда его сын успешно играл за команду университета. Репортер попросил его сказать несколько слов о чувствах, которые он испытывает, наблюдая успехи сына. Ответ отца был впечатляющим. «Да, я очень рад, что Джон так здорово отыграл весь прошлый сезон. Он славно потрудился, я горд за него. Но даже если бы он вообще никогда не касался мяча, я бы гордился им не меньше». Тренер-отец МакКей признал и оценил спортивный талант сына, но заметил, что умение играть в футбол никак не является главным и решающим в отношении к нему. Если следующий сезон сулит неудачу и разочарование, чувство отца нисколько не изменится. Гордость за сына живет и всегда будет жить в его сердце. Я мечтаю, чтобы каждый ребенок мог быть столь же уверен в родительской любви. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание Евреям, 13 глава, 15 стих.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

56-й псалом. «Боже, помилуй меня, помилуй! У Тебя я ищу прибежище. Я укроюсь в тени Твоих крыльев, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, вершащему замысел свой обо мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит гонителя моего. Пошлет Бог свою милость и верность. Львы меня окружили. Я лежу среди людей, чьи зубы — копья и стрелы, чьи языки — наточенные мечи. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Для ног моих они сеть раскинули, сникла от горя моя душа. На пути моем они вырыли яму, но сами в нее упали. Сердце мое твердо, Боже, сердце мое твердо. Буду петь и играть, пробудись, моя душа, пробудись, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Владыка, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, над всей землей да будет слава Твоя».

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель.

час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. Свободное радио. 7 лет в эфире. Августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через 2 года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще 2 года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Нехру.

Как-то раз я оказался в горах, неподалеку от города, где жил. Я, конечно, слышал, что наверху воздух чище, а город всегда живет под шапкой смога, но я не думал, что это так меня шокирует. Оказалось, что серая пелена плотно окутывала городские кварталы, а сверху, метрах в 300, ярко светило солнце, небо было лазурно-голубым и дышалось вкусно и легко. При этом я точно помнил, что когда находишься в городе, можешь даже не замечать окружающий тебя дым. Я подумал, что это очень здорово напоминает духовную жизнь. Покуда ты не поднимешься над суетой и не оторвешься от своих пороков, пока не приблизишься к небу, ты можешь даже не видеть и не чувствовать, что дышишь грязным воздухом и ежеминутно пропитываешься грехом. Давайте будем тянуться выше и откажемся от привычки жить в вечном смоге страхов, суеты и порока.

0: 27 псалом. «К Тебе я взываю, Господи, скала моя, не будь ко мне равнодушен. Если Ты будешь хранить молчание, я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Услышь голос моих молений, когда я взываю к Тебе о помощи, когда я поднимаю руки к святому святых в храме Твоем. Не губи меня с нечестивыми, с теми, кто творит зло, кто с ближним говорит радушно, а в сердце своем питает ненависть. Воздай им по их делам, по их злым поступкам. Воздай им за то, что их руки сделали, дай им то, что они заслужили. За то, что они безразличны к делам Господним, к тому, что сделали Его руки, Он разрушит их и впредь не восстановит. Благословен Господь, ведь Он услышал голос моих молений. Господь моя скала и щит, сердце мое на Него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует. Песней моей я Его буду славить. Господь — это сила Его народа, крепость спасения для Его помазанника. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастырем и веди их вовеки».
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Бег на перегонки» – «Run the Race», который вышел в прокат 22 февраля 2019 года. Это первый фильм Тима Тибоу и его брата, которые решили пойти по стопам братьев Кендриков. Фильм рассказывает историю двух братьев, которые учатся в средней школе, где сталкиваются с испытаниями и ищут свой путь в беспокойной жизни. Зак, успешный атлет, звезда американского футбола, страдает из-за смерти матери и ухода отца. Он вкладывает все силы, чтобы получить стипендию в колледже и уехать из города вместе с братом. Серьезная травма делает эти мечты невозможными. Тогда брату на помощь приходит Дэвид и возвращает надежду. Фильм показывает, что происходит, когда человек ищет любви Бога, а не бежит от него. Это фильм «Бег наперегонки».

0: Christmas, everybody!
1: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
2: Кто-то поделился своей проблемой. Сделай сочувствующий взгляд, похлопай по плечу и пообещай помолиться об этом. Предлагать реальную помощь совсем не обязательно, впрочем, как и молиться.
1: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».
2: Свободному радио 7 лет.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: А в вашей жизни, дружище, есть дружба? Такая, чтобы теплая, преданная, настоящая? А если задуматься, что такое эта дружба? Может, это когда каждый понимает каждого, и каждый не требует от другого больше, чем тот может дать? Может, в этом основа? А если так, вы умеете дружить? Хорошего дня, друзья! Для нас на свободном дружба с вами отнюдь не пустой звук.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Подруги, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: Свободному радио 7 лет. И всем привет, 17 августа. Как так получилось, вообще непонятно. 10 часов утра, меня зовут Андрей, и мы в прямом эфире. Сегодня я один с вами. Вот так вот Катя подевалась куда-то. Вот. Но тем не менее, поговорим, пообщаемся, послушаем много музыки сегодня, потому что у нас сегодня такая музыкальная тема, как и вся музыкальная неделя. Неделя посвящена поклонению, прославлению и благодарности. Вот так вот. И мы начинаем плавно подходить, уже так обстоятельно, серьезно подходить к нашему фестивалю, о котором меня тут даже в чатике спрашивают. Фестиваль «Пикник свободного радио», фестиваль «День хвалы» будет у нас 29 августа в Химках, Панфилова 23. Прям весь день с 12 до 21. Добро пожаловать. Будем вам очень рады. Ссылочку прямо сейчас опубликую в наших каналах в Телеграме и ВКонтакте. Добро пожаловать, регистрируйтесь, там вся информация, все подробности. Обязательно приезжайте. Я думаю, что, знаете, в трудные времена, в печальные времена особенно сильно нужно сконцентрироваться на том, чтобы понять, кто ты и кто Бог, знаете. А прославление и поклонение, оно как раз все ставит на свои места. Оно прям супер правильная штука, потому что человек — это творение Божие. Творение Божие должно славить Бога. Вот так уж устроен этот мир, и никак иначе. Вот, поэтому будем ставить все на свои места, в том числе и 29 августа с 12 до 20 часов. Добро пожаловать! А что будет? А будет много отличной музыки, детская зона с мастер-классами, активностями, еда и кофе будет, кстати говоря, да, договорился. Шикарный кофе будет от человека, который просто, ну, фанат своего дела, у которого всегда самые лучшие зерна, самые лучшие обжарки. Вот, так что это обещаю вам. Книжная ярмарка, ярмарка сувениров, различного христианского стафа, все это тоже будет. Вот, и возможность задать свои вопросы пасторам и душепопечителям, которые у нас

звучат в эфире по утрам в рубрике «Стих дня» или «Библейский комментарий». Вотушки. Так, а еще на фестивале выступит у нас «Слово жизни мьюзик». Ожидается у нас «Весь творшип», группа «Белые кирпичики», «Размер неба», «РБЦ Мьюзик» и «Раша Воршип Бэнд». Вот такие у нас планы на фестиваль. Вход свободный, между прочим. Вот, а регистрация обязательная, чтобы нам понимать, сколько вас будет и вообще к чему готовиться. Поэтому ссылочку сейчас еще раз опубликую. Заходите, регистрируйтесь, не откладывайте на потом, потому что нам нужно понимать тоже вот к чему готовиться, сколько всего закупать в плане там продуктов, в плане напитков, вот, сколько там шатров поставить, сколько мешков доставить, принести. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом. Этим вы поможете нам, организаторам фестиваля. Вотушки, а что у нас сегодня? А сегодня у нас с вами, кроме того, что сегодня день дивана, уж не знаю, что это значит. Вот. А сегодня у нас начало недели, и начать неделю нужно правильно. И если вы здесь, на свободном радио, вместе со мной, то вы начинаете неделю очень правильно, так как нужно. А мы с вами послушаем замечательную музыку, новиночки нашей ротации, как обычно, в первой половинке часа, в самом начале недели. А мы с вами также почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Продолжим читать Евангелие от Иоанна. Сегодня отрывок, который знают очень-очень многие и любят очень-очень многие, а как же иначе? Отрывок про то, как Иисус спас женщину, взятую в прелюбодеянии. Будем читать и разбираться поподробнее. Вот, а в следующем часе будем с вами слушать много музыки поклонения. В следующем часе попробуем, ну, порассуждать немножко, найти ответы на вопросы, как благодарность и хвала вообще на нас воздействуют, как они могут исцелить сердце, почему это особенно актуально в трудные времена, и как вообще хвалить Бога, когда на душе кошки скребут. Вот об этом побеседуем. Мы будем слушать песни хвалы и поклонения. И главный мой вопрос к вам сегодня: какая у вас любимая песня поклонения? Друзья, делитесь, пишите в нашем чатике или в комментариях к анонсу ВКонтакте. Будем слушать ваши любимые песни. Так что своеобразный час по заявкам песен поклонения ожидается у нас в следующем часе. Ну, а начинаем мы с новиночки. Ким Уолкер Смит у нас. Шикарная песенка.

0: Начинаем день правильно с шикарным хитом от Kim Walker Smith «Armor On». А на припеве вы слышали детей. Интересный факт. Мэйзи Смит, это, собственно, дочь самой Kim Walker Smith, тоже принимает участие в этом треке. Подтягиваем детей, правильно?
1: Свободное радио.

что, я надеюсь, вы уже двигаетесь. Раз, два, три, четыре. Также будем двигаться и разминаться в начале нашего фестиваля. Но помимо разминки от белых кирпичиков, от них же ожидается что-то удивительное, что-то необычное. У них будет целый свой шатер, целая своя такая большая палатка, в которой они обещают особенные активности и интерактивности для детей. Поэтому, если вы еще думаете, ехать или не ехать на фестиваль, то знайте, что это стоит хотя бы ради того, чтобы дети пообщались с группой «Белые кирпичики» и что-то вместе там сотворили. Не знаю что, какой-то сюрприз они готовят. Поэтому, если думаете, не думайте, а регистрируйтесь и приезжайте. Ссылочки я уже опубликовал. А мы продолжаем слушать новиночки нашего музыкального эфира, которые появились на этой неделе.

0: Свободное радио.
1: Новости, которые мы не могли не заметить. Несколько новостей из совершенно разных сфер. Попался такой заголовок. Я не очень разбираюсь в космологии, но, тем не менее, некоторые черные дыры могут быть старше Большого Взрыва, заявляют, значит, астрономы и ученые. Вот. То есть получается, что прежняя модель появления Вселенной, да, согласно науке, может быть подвергнута сомнениям, потому что не очень понятно тогда, как бы, что было впервые, что было сначала, да, курица или яйцо. Поэтому вот я такие заголовки и такие новости люблю, потому что они снова и снова нам напоминают, что мы можем чего-то не знать и чего-то не понимать. Именно с этой точки зрения они мне нравятся. И вообще такое вот осознание базовое, что я не во всем разобрался и я не все понимаю, очень полезная штука для каждого человека. Потому что как только мы вдруг для себя как будто бы, не знаю, там, окончательно успокаиваемся, понимая, что, ну все, я познал эту жизнь, да, я все теперь понял, я знаю, откуда что произошло и как, куда оно идет, вот, мне кажется, это опасно. Опасно, потому что ты начинаешь тогда свысока смотреть на любые другие точки зрения, и ты уже не принимаешь ничего нового, вот, а это, наверное, в каком-то смысле смерть разума. Вот поэтому подвергать сомнению, искать, быть открытым — это штука полезная. Вот. И ну, как бы время покажет, кто был прав, кто виноват. Я думаю, что все окончательно мы поймем и узнаем только, когда встретимся с Богом. А покуда мы на этой земле, и, как апостол Павел говорит, видим, как сквозь мутное стекло, мы, наверное, не можем задирать нос, заявляя, что мы уже во всем разобрались. Но будем, тем не менее, копать и разбираться. Еще одна новость, которая разрушает предыдущий устой. 20-летнее исследование подтверждает, качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка. Хотя, может, и не разрушает, может, и подтверждает. Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперед, вплоть до выпускного класса. 20-летнее исследование показывает, что дети, которые в возрасте 4 лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше тех, кто посещал обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании. Вот. Так что, как говорится, готовь сани летом. Я правильно сказал? Да, а телегу зимой. Вот. В принципе, вот ничего, наверное, нового тут нет. Статистика. Больше половины россиян отказываются от покупки из-за одного плохого отзыва. Всего лишь одного плохого отзыва на сайте достаточно, чтобы больше половины россиян отказались от решения приобрести тот или иной товар. 62% не совершают покупку, если видят хотя бы один негативный отзыв. При этом 27% целенаправленно изучают плохие отзывы перед заказом, чтобы оценить возможные риски. Вместе с тем, 44% опрошенных готовы дать компании второй шанс при условии публичной реакции на жалобу и решения проблемы. Для 48% важна скорость ответа. Они ожидают реакции в течение часа, отмечают аналитики. У меня тут такая история. Я на одном популярном маркетплейсе приобрел товар. Водонагреватель у меня сломался. Вот, и привезли мне его, значит, и все хорошо, я его установил, и вдруг приходят мне деньги обратно. Типа, заказ не доставлен, а он доставлен. И вот я уже недели три, а может и больше, может даже уже месяц скоро, да, борюсь с системой, пытаюсь вернуть деньги. Не могу вернуть деньги, понимаете? Вот никак. Ни маркетплейс, ни магазин не могут мне помочь. Сваливают друг на друга. Маркетплейс говорит, мы свяжемся с магазином, мы не смогли связаться, вот вам контакты магазина. А магазин говорит, ну это только через маркетплейс можно решить. Так что помогите, возьмите мои деньги. Так, еще опрос. Около трети россиян готовы экономить в течение года ради крупной покупки. По результатам опроса 25% респондентов согласны экономить несколько месяцев, а 17% не дольше месяца. Чаще всего копят на жилье, автомобиль и путешествия. Оказывается, можно еще накопить на жилье. Главная помеха для накоплений, ну, естественно, низкий доход. Далее в топе причин непредвиденные траты и инфляция. Куда ж без нее, родимый. И еще среди новостей. Есть хорошие новости, представляете? Да, есть хорошие новости. Целых две у меня напоследок будет. О важности религии для россиян. Новый опрос. Более трети граждан России не считают религии. Нет, это не хорошая новость. Представляете, я думал, что она хорошая, а она не хорошая. Более трети россиян не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился. Вот, я неправильно прочитал. Увеличился на 6 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных не придают религии слишком большого значения, а 5% вообще затруднились с ответом, ничего они в этом не понимают, думать об этом не хотят. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Тут никаких новостей. Так, среди молодого поколения ее важность отмечает 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Вот такие вот новости. А вот, ну и совсем хорошая новость, тут уже точно обещаю, что она будет хорошая. Администрация президента США и Евангелическая христианская миссионерская организация SIM International подтвердили освобождение американского пилота-миссионера Кевина Райдоута, который был похищен в Нигерии в октябре 2025 года. Замечательный христианский миссионер Кевин Райдоут снова находится в Соединенных Штатах, заявил президент США в пятницу утром в сообщении на сайте своей социальной сети Truth Social. Кевина похитили террористы в Западной Африке, в эпицентре исламистского терроризма, где за последний год произошло больше смертоносных нападений, чем где-либо еще на Земле. И вот теперь, благодаря содействию правительства США и крупной миссионерской организации, вытащили этого человека, этого миссионера, который посвятил свою жизнь и рисковал своей жизнью ради Евангелия. Это, во-первых, достойно, это достойно похвалы, и это, безусловно, хорошая новость, что человека спасли. Правда, очень многие не спасены, очень многие находятся в тюремном заключении за свои убеждения. Таковых очень много. Молитесь об узниках за имя Христово. А мы с вами, дорогие друзья, продолжим этот час, слушаем музыку, и через 10 минут встретимся, чтобы почитать Евангелие от Иоанна.

0: ободряющая песня от We Are Messengers, которая просто рвут хит-парады и действительно очень радует и удивляет своей работоспособностью. Даррен Маллиган рассказывает, что композиция посвящена каждому, кто чувствует себя одиноким, потерянным, сломленным или недостойным из-за прошлых ошибок. Также он признается, что песня родилась из его собственных дней борьбы с одиночеством, самоосуждением и даже проблемами с ментальным здоровьем. Все это Даррен прошел с Божьей помощью и делится своим вдохновением и опытом в этой композиции, напоминая, что Господь приглашает каждого и любого, каким бы ты ни был. Кстати, именно об этом через несколько минут читаем отрывок из Священного Писания из Евангелия от Иоанна.
1: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

Свободное радио. 7 лет в эфире. Дорогие друзья, мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, и сегодня мы начинаем потрясающую, прекрасную 8 главу. Прочитаем с 1 по 11 стихи. Ну, сразу же скажем, что в более древних рукописях этого отрывка нет. Есть в очень большом количестве, чуть-чуть поновее, на греческом языке оно точно есть. Вот. Но, тем не менее, исследователи все равно включают в канон этот отрывок, и он действительно каноничный, он не подвергается сомнению. Только вот единственные вопросики, почему в более ранних списках его нет. Но, тем не менее, читаем. «Иисус же пошел на гору Елеонскую». Ну, после того, как все разошлись там, товарищи, которые хотели его осудить. Вот, мы читаем, что он там проповедовал, его хотели поймать на слове, потом разошлись. И Иисус в это время уходит на гору Елеонскую. Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Итак, Иисус отправляется на гору Елеонскую. Расположена она недалеко от храма, то есть и храм на горе, и нужно спуститься в долину, перейти долину и подняться на гору Елеонскую. Там Господь проводит время в молитве, восстанавливается, знаете, говорят, типа, какая усталость, какое выгорание, типа, Господь же вам помогает. Ну вот, Иисус тоже уходил, тоже уединялся, ему нужно было время на восстановление, время на отдых. Однако, интересно, что он пошел не в свою резиденцию, да, а куда-то помолиться на горе, в лесу, в саду, да, как он сам говорил. И лисы имеют норы, да, а сыну человеческому негде голову преклонить. Вот он возвращается обратно, и тут снова хотят Иисус поймать на слове. Постоянно он находится под прессингом, под давлением своих оппонентов. Вот тут книжники и фарисеи пытаются спровоцировать Иисуса на ошибочное высказывание, чтобы предъявить ему обвинение. Причем, что интересно, они строят ему такую ловушку. Если он эту женщину оправдает, они скажут народу: «Ну вот, смотрите, ваш любимец выступает против закона Моисеева, против наших устоев, против наших народных традиций, против наших духовных ориентиров, если хотите, да? А если он скажет: да, давайте там поступим по закону Моисееву, допустим, хотя я думаю, что они догадывались, что он скорее выступит на ее стороне, судя по тому, в каком окружении он обращается, с кем он общается, да, и судя по его проповеди. Но тем не менее, даже если бы он выступил на их стороне, они бы могли пойти и настучать римским властям, что вот этот человек, смотрите, тут устроил самоуправство. И, так сказать, с его дозволения и с его легкой руки казнили женщину без спроса у римской администрации. А любые серьезные наказания, особенно смертная казнь, должны были проходить через римскую администрацию, потому что у римской администрации полная монополия на насилие. Вот. Поэтому тут, что бы ни сделал Иисус, он был бы пойман в ловушку. Вот. Но он поступил третьим образом, снова перехитрил всех. Вот. Значит, пытаются его спровоцировать, обвиняют женщину в прелюбодеянии. Ну, вероятно, так и было.
тут действительно сомнений у нас нету, что они обманывают. Вот. Но, тем не менее, вопросик, конечно, у меня всегда, а где же второй участник прелюбодеяния? Она же не могла это делать в одиночку. Вот. Но, как обычно, такие двойные стандарты. Женщину поймали, а мужчину отпустили. Вот так вот себе, такое себе, да. И выглядит это как лицемерие, безусловно. Вот. Ну, собственно говоря, по поводу вот этой вот уловки мы с вами разобрались, да. Комментатор, у комментатора читаю, у Макдональда: «Развращенное сердце человека утешается и успокаивается, как только находит кого-либо хуже себя. Он думает, что чей-то большой грех, чей-то больший грех оправдывает его собственный, обвиняя и неистово осуждая другого, он забывает свое собственное зло, он таким образом радуется в беззаконии». Вот. Привели они и такие, ну, смотрите, какая она ужасная, уж по сравнению с ней мы-то вообще красавчики. Вот. Но что делает Иисус? Иисус сначала просто игнорирует этот вопрос и ничего не делает, что-то пишет на земле. Что, кстати, никто не знает, можно догадываться, там есть разные версии. Никто не знает, что он писал, просто не знаем и все. Вот. А недовольные люди продолжают настойчиво требовать ответа, будто он должен им что-то ответить, да, как будто бы у него какие-то есть обязанности. Какая-то тут есть ответственность. Вот. Но Иисус очень просто отвечает. Он заявляет, что вы, ну, грубо говоря, вы говорите о законе Моисеевом, вы настаиваете на духе закона Ветхого Завета. Ну, хорошо, тогда я сказал «говори Б», да, тогда вы можете поступить по закону Моисееву, но только при условии своей собственной чистоты. Если вы хотите осудить нечистого на смерть, как насчет вас самих? Вот. Вы чисты, чтобы осудить нечистого на смерть? Ну, разумеется, нет. И все они это понимают, когда он говорит, что если вы без греха, окей, бросайте. Но нет тех, кто без греха. И Иисус таким образом глубоко в сердце их, глубоко в сердце, не то что ранит, он прям проникает в их сердце и указывает им на их собственный грех. Они ничего не могут с этим поделать. И расходятся. Кто постарше первый, кто поумнее, кто помоложе, погорячее, видит, что раз старейшины ушли, значит, и нам, наверное, тут тоже делать нечего. Вот. И таким образом все расходятся. Снова не получилось спровоцировать Иисус ни на что, ни на какие слова, за которые можно было бы его привлечь. И остается только Иисус и эта женщина. И он говорит прекрасную вещь. Он говорит с таким теплом, знаете, с такой заботой. А где же? Где же они? Никто тебя не осуждает. Вот, она соглашается, да, никто, господин мой, меня не осудил. И Иисус говорит очень важную штуку. Иисус говорит: и я не осуждаю тебя. А дальше еще важнее. Иди и впредь больше не греши. Таким образом, она признает его господином. Вот. А он говорит ей, что он тоже не осуждает, но Господь освобождает нас. Господь дает нам шанс, Господь дает нам новую жизнь. Знаете, каждый из нас в каком-то смысле вот эта вот женщина, взятая в прелюбодеяние. То есть я хочу сказать, что каждый из нас грешен, и каждый из нас достоин смерти по своим грехам-то, да? Но Господь нас не осуждает. Более того, Господь пришел в этот мир, умер и воскрес, чтобы наш грех искупить. Но он говорит еще одну важную вещь. Он говорит: иди и впредь не греши. То есть нельзя относиться к спасению, нельзя относиться к жертве Христовой вот так вот беспечно. Ну, он простил и простил. Еще согрешу, а еще простит. Еще согрешу, еще простит. Да куда он денется? Нет, он говорит: иди, тебе дам второй шанс, но больше не греши. Не надо наступать еще раз на эти грабли, и не надо снова повторять грех и таким образом, ну, не знаю, как-то увеличивать, что ли, тяжесть нашего греховного бремени, которую понес Иисус Христос. Вот, иди и впредь не греши, и пусть это сегодня будет таким рефреном для нас с вами. Не осуждает. Господь не осуждает, Господь дает второй шанс. У этой женщины практически второе рождение состоялось. Она теперь снова могла идти и быть свободной, но он дает ей новую жизнь. Теперь все заново. Забыли прежнее? Иди и впредь не греши.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: 11 часов утра или дня, как вам будет угодно, 17 августа, и мы в прямом эфире. Андрей, меня зовут, и мы с вами в этом часе будем в основном слушать музыку и немножечко, наверное, поразмышляем, немножко покомментируем. Мой вопрос к вам звучит так. Какая у вас любимая песня прославления или песня поклонения? Это все зависит от того... от трудности перевода, так сказать. Вот. Песня прославления, ваша любимая, поделитесь в нашем чатике. Если такая песня имеется у меня тут в доступе в нашей базе, а база у нас довольно большая, то будем слушать и, возможно, что-то комментировать. Пишите, давайте сделаем этот музыкальный час вместе, сделаем его таким вот часом воршипа, часом прославления. А начнем этот час довольно внезапно. Знаете, многие хорошие вещи происходят с нами именно внезапно. Взял, внезапно собрался, поехал куда-то. Взял внезапно, не знаю, зашел к кому-то в гости, или кто-то к вам в гости зашел, состоялась какая-то важная беседа. Взял, принял какое-то решение, даже неожиданно для себя, оно оказалось замечательным. Вот так же и внезапно не планировали, и вот пишет нам Марина Свистунова и предлагает свою песню добавить к нам в ротацию. Песенку она скинула, я послушал, вот, собственно говоря, добавил. Будем слушать ее прямо сейчас вместе с вами. Свежее некуда, это просто супер горячий пирожок, то есть вот только что из печи достали, и вот вам подаем, осторожно, не обожгитесь, вот настолько он горячий. «Твой путь» называется песня, это Марина Свистунова совместно с Павлом Мальковым. Знаем такого, и есть Павел у нас уже в ротации, а вот Марина, по-моему, впервые. Так что с дебютом поздравляем, и добро пожаловать на борт свободного радио.

0: Свободное радио.
1: Вот так песни попадают к нам в ротацию. Мы открыты, добро пожаловать. Пишите к нам, можете писать в личку радио, где-нибудь в Телеграме, в ВКонтакте. Вот. Пишите, присылайте, мы послушаем. Если подойдет по качеству записи, качеству исполнения и по формату радиостанции, то, безусловно, мы, конечно, пойдем навстречу и добавим в ротацию. Итак, мы с вами в этом часе слушаем ваши любимые песни прославления. И первый человек, который в это поверил и нам написал, это Татьяна. Татьяна предлагает несколько песен. «Мой творец», «Бог моя, ты скала моя», «Великие чудные дела твои». К сожалению, исполнители вы не написали. Песни с такими названиями существуют разные. Если я вас неправильно понял, то прошу прощения, но тем не менее послушаем мы с вами «Not an Idol» и песни «Ты моя скала». Про скалу все знаете, да? Конечно же, это сюжет из Евангелия про людей, которые построили дом свой. Сначала один построил на песке, другой построил на скале. Комментарий недавно слышал, что довольно сложно в сухое время года различить вот это вот основание, потому что очень сильно все пересыхает, и кажется, что твердое основание. Но вот когда дожди идут, твердое основание, каменное основание, естественно, не растает. А вот основание из песка и глины, собственно говоря, растечется. Поэтому на скале мы строим свой дом, будем слушать эту песню. Ну, а вообще, вот эта странная манера прославлять Бога в трудной ситуации, она свойственна, мне кажется, только христианам. И христиане такие вот странные ребята, которые радуются и славят Бога весело, хотя у них в жизни далеко-далеко все не здорово и не весело. И на самом деле это может выглядеть странно и противоречиво, но мне кажется, в этом как раз вся соль, вся суть. Творение Божье славит Бога. Я не напрасно это говорю. Это для меня не пустые слова, потому что однажды, когда я задавался этим вопросом, мне так вот здорово и просто ответили. Ну, художник нарисовал картину какую-нибудь, да? И эта картина на протяжении веков потом славит имя художника, да? Точно так же Господь создал нас. И вот мы славим имя нашего Создателя. Так оно должно быть, и так все встает на свои места. Поэтому, друзья, будем славить Господа, а в качестве примера такого вот странного поведения, когда мы славим Бога даже, ну, просто против обстоятельств, хочется вспомнить историю Павла и Силы. Прочитаем из книги «Деяния апостолов». «И, приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, то есть унизив еще, велели бить их палками. И, дав им много ударов, ввели в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, то есть прям в глубину, в самый такой строгач, и ноги их забил в колоду. Самый строгач просто. Уже некуда. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и узы у всех ослабели». Ну, в жизни, конечно, далеко не всегда после того, как мы славим Бога, реально меняются обстоятельства. Хотя, может быть, я не исключаю. Но самое главное, что меняется наше отношение. И знаете, двери нашей внутренней темницы, темницы безнадежности, темницы уныния, темницы такого вот, кажется, как будто ничего уже не изменится, и все будет только хуже. Вот эти вот двери темницы отворяются, и вот эти вот стены темницы рушатся, когда мы славим Бога. Потому что все, еще раз повторюсь, встает на свои места. Поэтому давайте послушаем песню «Ты моя скала» от группы «Not an Idol».
2: Привет, друзья!
3: Мы группа «Not an Idol». Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Мы с вами продолжаем наш музыкальный час. Он такой внезапно получился у нас. Вроде была тема эфира, а я решил, давайте просто слушать музыку, музыку поклонения. Какая у вас любимая песня поклонения? Пишите, еще остались у нас свободные слотики. Пишите в нашем чатике в Телеграме или в комментариях к ВКонтакте. Тоже стараюсь проверять, но как-то там у нас пока глухо. У нас следующим шагом Ульяна написала песня «Oceans» от Hillsong United. Вот. Я немножечко позволю себе поправить эту заявку, чтобы, скажем так, не ломать... как сказать, ритм эфира, да, потому что Oceans, она все-таки весьма такая медленная, медитативная песня. Я поставлю другую версию Oceans, это будет песня от Rent Collective Oceans, чуть-чуть попозже послушаем. А, собственно говоря, песня-то о чем? Песня про волны, по которым мы идем. Сами понимаете, кем и чем был вдохновлен этот отрывок, тоже прочитаем давайте с вами. В ответ, затем Иисус заговорил с ними. Помните, вот, не пугайтесь, это я, не бойтесь. Значит, когда они отплыли на лодке, их Иисус отослал, он сам остался, потом Иисус их догоняет пешком по воде, пересекая Галилейское море, хотя волны уже такие весьма неприятные. Вот. Соответственно, они испугались, он говорит, не бойтесь, это я. И вот в ответ Петр сказал, Господи, если это ты, то прикажи, чтобы я мог подойти к тебе по воде. Очень я люблю эти слова, этот отрывок из Писания. Иисус сказал, подойди. И тогда Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Тотчас же он заметил, что ветер усилился, и поэтому испугался. Он стал тонуть и закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас же протянул руку и подхватил его. Вот, давайте с вами послушаем Oceans в исполнении Rent Collective, такой ремикс этой композиции. И будем помнить, что Господь с нами, Господь протягивает руку. Не бойтесь, даже когда волны захлестывают.

0: свободном радио.
1: Ну и мы продолжаем с вами слушать ваши любимые песни поклонения. Добавляйте свои пожелания, если они имеются, в наш чатик. Сегодня у нас образовался внезапный час по музыкальным заявкам, такой тематический. Дальше у нас пишет Настя. И пишет она про песню «The Happy Song» в исполнении Swing Price. Ну вообще песню изначально, если не ошибаюсь, исполняла группа Delirious. Вот, а потом кто только ее не спел, кто только ее не переиначил, и Swing Price совсем уж лихо ее переделали в таком вот довольно внезапном, неожиданном ключе. Если вы раньше песню не слушали, я думаю, вы будете удивлены. Знают немногие вообще этот альбом переделок, этот альбом ремиксов на известные песни поклонения. А мне эта песня навевает, пожалуй, слова апостола Павла из послания к филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». Правильно же, да? И еще говорю, радуйтесь всегда. Всегда. То есть не когда у вас что-то хорошо случилось, там вам повезло, не когда Господь ответил на вашу молитву, не когда вам безопасно и комфортно, но всегда радуйтесь. Апостолу Павлу, поверьте, было далеко не комфортно и далеко не безопасно. И его преследовали буквально, на его голову охота была объявлена. Он скитался, ему приходилось перебиваться с какими-то случайными заработками. Но вместе с тем он никогда не терял из виду свое призвание. Он шел той дорогой, которой вел его Господь. И он умудрялся при этом радоваться и заражать своей радостью целые церкви. Вот, и я думаю, что на протяжении столетий мы продолжаем радоваться, глядя на дело апостола Павла и вдохновляясь его делом. А мы послушаем Swing Price и их шальную такую вот и веселую песенку «The Happy Song».

0: я надеюсь, вы уже танцуете, да? Ну или, по крайней мере, где-то плечо подвигалось, где-то ножка потопала, да? Иначе просто нельзя.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.
0: Мы продолжаем, и Володя Филиппов делится своей любимой песней поклонения. Доброе утро, у меня много любимых песен поклонения. Выделю, пожалуй, «Слово жизни мьюзик», песню «Орлы». Ну, ее любят очень многие, перепевают очень многие. И, кстати, что интересно, у нее немало разных версий. Я сейчас вот, Володь, посмотрел по нашей базе, у нас 3 или 4 разных версии. Поставлю, наверное, самую классическую, живое исполнение «Слова жизни мьюзик», песня «Орлы», где поет сам Карен. Ну, а мы вспомним, собственно, слова Писания, которые вдохновили Карена на эту песню. Это пророк Исаия, 40 глава, самый конец главы, с 28 стиха. Давайте прочитаем. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот, собственно говоря, эти слова мы встречаем в припеве этой песни. Песня называется «Орлы» в честь этих слов из Писания. Поэтому даже когда руки опускаются, сил не хватает. Надейтесь на Господа, и надеющийся на Господа будет тоже вопреки обстоятельствам как-то все это тянуть и каким-то образом преодолевать. Поэтому пусть Господь будет вашей надеждой, опорой и упованием. Слушаем «Слово жизни мьюзик», Карен Караген, «Орлы».

0: Ну, как я говорил, чтобы написать такую песню, стоило родиться. Это Карен Караган и песня «Орлы». И эту песню будет исполнять «Слово жизни мьюзик» на нашем фестивале. Фестиваль 29 августа здесь, в Химках, Панфилова 23. «Слово жизни мьюзик», мы ждем их, они будут одними из хедлайнеров. И они обещали нам исполнить песню «Орлы». Так что, если вы хотите услышать это вживую и спеть вместе с группой, добро пожаловать на наш пикник, на наш фестиваль. Ссылочка на регистрацию и в Телеграме, в чатике, и в комментарии ВКонтакте. В комментарии к сегодняшнему посту уже есть, так что заходите, регистрируйтесь и планируйте поездку к нам на фестиваль.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.
0: Ну и про поддержку, конечно же, нельзя не сказать. Свободное радио существует на пожертвования. У нас нету какого-то спонсора, нету какого-то работодателя, который бы платил по всем счетам. Поэтому мы надеемся и рассчитываем на Божью помощь, уповаем на Божью помощь, которые, я уверен, трудятся руками своих детей. И поэтому мы напоминаем о необходимости поддержки свободного радио. Все способы поддержки доступные и удобные есть на сайте donatefree.ru или же проще зайти на сайт свободная.медиа. Это наш основной сайт, который мы, кстати, обновили, у которого, кстати, очень классный теперь функционал. Он работает быстро, все работает, все повторы работают без VPN, вещание работает без перерывов. Все, значит, самый-самый свежак, все там. И вот там есть наверху кнопочка «Поддержать». Поэтому туда тоже добро пожаловать. Заходите, нажимайте «Поддержать», «Пожертвовать» и узнайте о всех удобных способах этой поддержки. Марина пишет нам: «Привет из солнечного Жлобина, Беларусь». Привет, Беларусь. «Любимых песен прославления очень много, но выберу, пожалуй, я сейчас, значит, не владею языками иными. Земля Бацкоу, моя земля, или Любовь Христова, Яна як солнце». Вот я надеюсь, я правильно прочитал на белорусском эти песенки. К сожалению, нет у меня их в ротации, поэтому могу только прочитать с трудом и передать ваш привет, солнечный привет. Я думаю, из солнечного Жлобина. Спасибо, Марина. И вам тоже привет от... Ну, кстати, у нас тоже солнечно тут, у нас в московском регионе, поэтому вам тоже солнечный привет возвращается. В комментариях ВКонтакте тоже вы нам пишете. И пишет нам Илья, наш друг, постоянный слушатель. Илья пишет, напоминает нам про нестареющий хит в исполнении Майкла Уиткера Смита «Awesome God». Песня эта написана Ричи Маллинзом, если я ничего не путаю. И, кстати, документальный фильм про Ричи Маллинза мы готовим, озвучиваем с нашей командой «Лампово». Так что будет такой, ну, замечательный фильм про классного божьего посвященного служителя. Такой вдохновляющий и назидающий фильм. Вот, ждите. А вот Майкл Уиткер Смит, который с ним много работал, в том числе как музыкант, как соавтор, он эту песню перепел, исполнил, и мы послушаем ее именно вот в этой аранжировке. Итак, Майкл W. Смит, «Awesome God».

0: Все в руке Божьей, и об этом говорит все Священное Писание, наш опыт и книга Иова, 12 глава, 10 стих. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Ну и не только человеческой плоти. Все в руках Господних, об этом песня и нестареющий гимн в исполнении Майкла W. Смита.
1: Это «Свободное радио».
0: Ну а мы с вами продолжаем, и мы продолжаем с заявкой, можно сказать, от Павла. Павел написал, что его любимый гимн поклонения — это «Краеугольный камень, поклонюсь тебе, Иисус». Скажу от себя, что это одна из первых песен, которую я вообще когда-то слушал из песен поклонения. Это одна из первых песен, которую я когда-то научился играть на гитаре. Вот. Это песня «Поклонюсь тебе, Иисус». Ну, или, конечно же, это «Lord, I lift your name on high». Да, это гимн поклонения, которому уже, ну, просто многие десятки лет. Вот. Но «Краеугольный камень» тоже перепел эту композицию, и мы послушаем в их исполнении. Кстати, «Краеугольный камень» был у нас на фестивале в прошлом году. К сожалению, в этом году не будет. Вот. Но кто был у нас на фестивале в прошлом году, тот помнит, как они зажигали, несмотря на то, что у них поезд вот-вот отходил, они еле успели закончить выступление, собрать вещи и успеть на поезд. Заскочили буквально за несколько там секунд, за минуту до отправления. Вот. Слушаем «Поклонюсь тебе, Иисус, краеугольный камень».

0: Свободное радио. Держим курс на вечное.
1: Прошу прощения, я ошибся, конечно же, перепутал эту песню с песней «Возношу тебя, Господь», «Lord, I lift your name on high». Но эта песня «Поклонюсь тебе, Иисус», авторская Сергея Мачина из «Краугольного камня», написана в 2003 году, композиция вошла в альбом «Свежий ветер» 2003 года. Поэтому да, это, конечно же, авторская композиция «Краугольного камня». Приношу свои извинения. Вот что бывает, когда торопишься. А Павел говорит, что это самая сильная песня поклонения в период моей молодежности, говорит он, и слезы по щекам. Да, песня действительно сильнейшая. И, как я уже говорил, это одна из знаковых для меня была песен, когда я только-только пришел к Богу и, ну, делал свои, скажем так, первые шаги. Потому что это было в 2002 году, и вот песня в 2003 вышла. Вот тогда она была прям свежак. Хотя сейчас уже 2026 год, даже поверить трудно. Мы с вами идем дальше, и нам написал Вячеслав Хилсонг. Или Хилсонг, да, если говорить правильно. «Один путь», «One Way», «Jesus», песня переводная, песня переведенная с английского языка, написана на австралийской церкви Хилсонг. Вот, а мы будем слушать ее в исполнении на русском языке. Ну, а отрывок, который, я думаю, вдохновил авторов, это, наверное, вот разговор Иисуса и Петра, когда от Иисуса многие отвернулись после его скандальной проповеди про плоть и кровь. С этого времени многие из учеников отошли от него и уже не ходили с ним. Читаем мы Евангелие от Иоанна, 6 глава, самый финал главы. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Только Он один является путем к Богу, и нет другого пути, потому что только у Него глаголы вечной жизни». Будем слушать песню Хилсонг, и кто-то будет, наверное, вспоминать свою молодость.

0: Свободное радио.
1: Ну, признайтесь, в прошлой песне делали так: один путь, как я похлопал, Иисус. Я прям не могу, обязательно притопываю или прихлопываю. Вот, у нас с вами время заканчивается. Это был замечательный час, в котором мы слушали наши с вами любимые песни прославления. Вот я спрашивал, какие у вас любимые песни прославления, а вы взяли и почему-то назвали все мои любимые песни прославления. Вот я не знаю, как это так получилось у нас с вами, но прям все их я действительно обожаю. Это очень важные, знаковые для меня песни. Я думаю, что мы с вами все-таки, да, в одной культурной среде живем, возрастаем, поэтому у нас много пересечений. Ну, а мы завершим этот час. Еще Ульян писал нам «For King and Country», песня «Amen», «Amen», как там, да, правильно, «Аминь», короче. Просто радикальная, бескомпромиссная песня, абсолютно христианская. Вот, и когда многие пытаются сглаживать углы, группа «For King and Country» этим не занимается, они довольно-таки суровые ребята в этом плане. Прочитаю кусочек из текста. «Настал день возрождения, колокола бьют громко и четко. Из гусеницы я превратился в бабочку, я воскрес для новой жизни». Воскрес для новой жизни. Да, я оживаю с тобой. Я жил во лжи, пока не пришел к тебе. А теперь я оживаю с тобой. И весь народ сказал аминь. Вот такая вот композиция. Послушаем For King and Country. Amen.

0: Свободное радио. Сделано с любовью.
1: И весь народ Божий скажет аминь. На этом мы завершаем наш сегодняшний эфир. Если вы были с нами эти два часа, значит, вы правильно начали эту рабочую неделю. Всем желаю замечательного дня и замечательной трудовой недели. Пусть Бог хранит вас, где бы вы ни находились, и что бы ни происходило вокруг, пусть Бог хранит вас и ваших близких. И самое главное, оставайтесь с Ним, оставайтесь в Его руке и никуда не убегайте. Спасибо, всем пока, до новых встреч.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через 2 года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще 2 года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, 2 года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
4: След выставки.

0: Время подумать.
1: У христиан вроде как с суевериями, приметами и гаданиями должно быть все прозрачно и предельно ясно. Но и тут, друзья, бывают червоточины. Например, кто-то может полагать, что нет-нет-нет, я вовсе не гадаю, я просто спрашиваю у Библии, открывая ее наугад и загадывая какую-нибудь там строчку сверху и строчку слева. Надо ли объяснять, что это, друзья, и лень, и глупость одновременно? Уже рассказывала и не поленюсь рассказать еще раз историю про самоубийцу, который решил дать Богу последний шанс и перед тем, как совершить то, что намеревался, открыл наугад Библию. И что же он там прочел? А прочел он там слова Иисуса, обращенные к Иуде. «Что делаешь, делай скорее». И вот так человек для себя решил, что Бог его благословляет на самоубийство. Ну, бред. Бред откровенный. Зачем что-то наугад искать, когда можно прямо спросить у Бога? А я вам скажу. Потому что ответа от Бога, во-первых, надо ждать чаще всего, а во-вторых, и чаще от этого все наши проблемы, нам очень не хочется мириться с тем, что у Бога нет. Это так-то тоже ответ.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Час, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества —

Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которой не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов, Краснодар.

0: Деяния апостолов.
1: Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря:
2: «Сей есть великая сила Божья!»
1: А внимали ему потому, что немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Естественный плод. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Людям хотелось бы приносить плод отдельно от лозы. Им кажется, что они могли бы выдавить из себя плод или два, живя хорошими жизнями или становясь более хорошими людьми. Но факт в том, что без Иисуса мы ничего не можем делать. Только когда мы пребываем в Нем, Святой Дух начинает приносить плод в нас и делает это естественным образом. Какой плод приносит Дух? Плод Духа — это любовь агапы, глубокая, сильная любовь, любовь, которая долготерпелива и добра, любовь, которая не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не гордится, не ищет своего. Это удивительная любовь. Это любовь, которая не раздражается, не мыслит зла, любовь, которая все переносит, всему верит и никогда не перестает. Невозможно сотворить, имитировать или придумать любовь Святого Духа. Если Дух Божий обитает в вас, то естественным результатом будет плод любви, агапы. Мы нетерпеливо ждем этого плода. Нам хотелось бы посадить яблоню сегодня, а завтра уже собирать с нее яблоки. Но плод не вырастает за одну ночь. Не будьте нетерпеливы с Богом и с Духом Святым, пока они готовят плод в вашей жизни. Он появится в Божье время. И какой это будет замечательный день, когда у вас появится плод. Спасибо, Отец, за пребывание в нас Твоего Святого Духа. Господь, научи нас терпеливо ждать, пока плод Духа Святого образуется в наших жизнях. Аминь.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.

0: мы молимся о милосердии, и эта молитва должна научить нас с почтением относиться к милосердным поступкам. Английский поэт и драматург, классик мировой литературы Уильям Шекспир.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Скажите, вам хотелось бы оказаться в месте, где царствует мир, любовь и благость? Поздравляю! Такое место известно. Это небеса. Но почему-то человек, живущий на Земле, стремится попасть вовсе не туда, а желает прямо противоположного. Причем это грозит ему гибелью. Власть, богатство, удовольствие и всего побольше, побольше. Как-то Клайв Льюис сказал: «Все события на свете — это ответы на молитвы. Все молитвы услышаны, хотя и не все исполнены». В том смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды. Но одну молитву Господь исполнит точно, ведь Он сам ее дал нам как пример. И потому вместе мы можем молиться, чтобы Божья воля исполнилась и на земле, как на небе.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: стих дня.
1: Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Выбирай лучшее.

0: на каждый день.
1: Благословенного дня, дорогие слушатели! Сегодня наш стих дня из послания к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Апостол напоминает, после жертвы Иисуса Христа наше поклонение изменилось. Мы приносим Богу жертву не животных, а хвалу, рожденную благодарным сердцем. И эта жертва приносится через Него, то есть через Иисуса Христа. Поэтому даже наша несовершенная хвала принята Отцом ради Христа. Непрестанно означает, что хвала – это стиль жизни, а не только воскресное пение. Мы можем славить Бога дома, на работе, в дороге. В Библии есть много форм хвалы. Псалмы, гимны, восклицания, молитвы, благодарения, в радости и скорби. Хвала – это отклик сердца, который превращает благодарность в прославление. Но особо драгоценна хвала совместная, когда мы собираемся, как одна семья. Радость быть вместе, когда хвала и единство становятся даром, когда мы вместе возносим Богу слова благодарности, наполняемся Его присутствием, а наше общение и наше единство – это проявление любви Христовой, становится бесценным подарком. Давайте вместе воздадим славу Богу. Разделим радость общения и ощутим, как хвала и единство приносят настоящую радость. Присоединяйтесь на пикник Свободного радио 29 августа. Пусть ваша хвала станет живой, а общение – благословением. Благослови нас Господь! С вами был пастор Александр, Церковь Сила Благодати, город Калининград.

И твои крылья никогда не узнают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться, лишь сделав взмах, зная его жизненный исток и основу.

0: днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивает всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Надежда есть всегда.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Алексей из Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Почему? Потому что поверил действительно, что Бог есть, увидел, какой Он великий, увидел, какой я грешный.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Полностью помогает. Встаешь в работе, веришь именно в Бога, что Бог устраивает все, что Бог направляет твой путь, что Бог какие-то, может быть, препятствия посылает, может быть, какое-то даже иногда где-то наказание посылает. Думаешь, зачем, от чего? Начинаешь в себе копаться, искать, исправляться.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Очень дорого, что Бог, Он как Отец. И Он не просто, как бы, говорит, надейся, да, но есть, доверяйся, верь, Он говорит, утешайся Господом. Утешайся Господом, и Бог исполнит желание сердца твоего. Удивительная связь. Утешаешься в Господе, а Бог исполняет желание твоего сердца.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. В принципе, все можно, но не хочу огорчать Бога.
2: Свободное радио рядом.

Дорогие друзья, команда Свободного радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.

0: ненавижу больниц. Ненавижу этот запах лекарств.
1: Идем.
2: Добрый день. Мы хотели бы навестить нашего друга.
3: Фамилия?
2: Морозов.
3: Болезнь?
0: У него рак.
3: Так, Морозов Борис Владимирович. Второй этаж, 4-я палата. У вас есть 20 минут.
2: Когда будем разговаривать, не вздумай говорить о раке.
1: Точно.
0: Думаешь, он не знает, что скоро умрет?
2: Я тебя предупредил. Ни слова о смерти.
0: Хорошо. Ведем себя так, как будто бы ничего не случилось.
1: Боря!
2: Как ты, дружище?
4: Какие люди!
1: Проказник.
4: Здорово, ребята!
0: Отлично выглядит.
2: Я тебе выпишу.
0: Мы все тебя ждем.
2: Сигареты вот тебе принесу.
1: Твои любимые.
4: Ребята.
1: Ну, когда выпишут-то?
4: Да, не знаю. Ну, врач сказал, что придется полежать какое-то время.
1: Зато тебе повезло с хорошенькими медсестрами.
4: Это точно. Кстати, Миха, где твой дядя, подлец? Передай ему, чтобы он тоже меня навил.
2: Мой дядя? Борис. Я думал, ты знаешь. Дядя недавно умер от рака. Ой, прости.
5: Как умер? Почему мне никто об этом не сказал?
0: Ну ты и дурак. Зачем ты сказал, что твой дядя умер?
2: Да что ты кричишь? Он сам спросил меня о нем. Я вообще больше к нему не пойду.
6: Здравствуйте, я служитель церкви. Можно ли поговорить с вами о Боге?
5: Чего вам надо? Дайте вы умереть спокойно.
6: Смерть — это еще не конец. Я вижу, вам одиноко.
5: Вы достали.
6: Но, знаете, если вы доверитесь Христу,
5: слушай,
6: он никогда не оставит
5: вас. Слушай, ты фанатик. Плевал я на твои сказки про ад и про рай. Да даже если все это и есть, я лучше буду вместе со своими друзьями в аду, чем с такими, как ты. Пошел вон отсюда.
6: Я могу оставить вам Библию?
5: Да не нужна мне твоя Библия. Пошел ты вон со своей Библией.
0: Вы не правы.
4: Ну, для начала, медсестра, познакомимся. Борис.
0: Саша.
4: Вы, значит, Саша, считаете, что я не прав, потому что дал этому фанатику отворот-поворот?
0: Нет, я говорю о том, что вы надеетесь быть в аду со своими друзьями.
4: Ну?
0: Дело в том, что вы не сможете их там видеть. Это очень темное место. Там вы никого не сможете видеть.
5: Да я смотрю, ты тоже фанатка. Оставьте вы меня все, ну дайте же спокойно умереть.
4: Странно. Мои друзья уже несколько дней не заходят. Хоть бы позвонили, что ли.
0: Боря.
4: Ну?
0: Помните того молодого человека, который говорил вам о друге, который никогда не оставил?
4: Прошу вас, Саша, ну оставьте вы ваши попытки обратить меня в христианство. Ну вы же знаете мой круг общения. Мои друзья не просто высмеют меня.
0: Борис,
4: ну?
0: Скажи, что в твоем понимании настоящая любовь?
4: Настоящая любовь? Я знал многих женщин, Саша, на своем веку. Только... теперь об этом можно забыть. Навсегда.
0: Могу ли я рассказать тебе одну историю?
4: Ну, валяй, рассказывай свою историю. Все равно тут делать нечего.
0: Это история о двух братьях, которые жили в Китае в начале 20 века. Старший брат очень любил младшего.
4: Я своего ненавидел.
0: Так вот, младший брат промышлял тем, что играл на деньги в азартные игры.
4: Жулики!
0: И вот однажды они там чего-то не поделили, и завязалась потасовка, в которую он случайно... зарезал одного из игроков.
4: Случайно. Пфу, все они так говорят.
0: Он мигом примчался домой, сбросил с себя окровавленную одежду и надел чистую. Полицейские быстро узнали, где он живет, и тут же приехали за ним.
4: А, ну понятно, раскололся кто-то.
0: В это время старший брат случайно наткнулся на окровавленную одежду. Он тут же понял, в чем дело, и быстро надел эту одежду на себя.
4: Ну?
0: Его судили за убийство и расстреляли. Младшего же брата так мучила совесть, что он решил явиться в полицию и признаться в убийстве.
4: Ну?
0: Но ему сказали, что за преступление уже заплачено, и он чист в глазах закона. Вот такая история.
4: История. Как же сильно он любил, должно быть, своего брата. Знаешь, Саша, никто бы не сделал такого ради меня.
0: А я, Боря, ведь не просто так рассказала тебе эту историю.
4: Как это?
0: Кто-то уже сделал это ради тебя.
4: Что?
0: Когда Иисус Христос умер на кресте, Он понес наказание за все твои преступления.
4: Ну сколько раз я могу говорить тебе, Саша? Я не могу. Мои друзья, они просто высмеют меня. Ну не могу я,
0: Боря,
4: Саша.
0: Разве не лучше быть дураком в глазах людей, чем дураком в глазах Бога? Настанет день, когда и всем твоим друзьям придется умереть. Они предстанут перед троном Всевышнего, и это будет их судный день. А Господь любит тебя, Борис. И сейчас Он обращается к тебе. Он не хочет, чтобы ты погиб навеки. Вместе с теми, кто отверг Его Сына.
5: Ну, Саша, милая Саша, ну... Так ведь ничего, ты ведь ничего обо мне не знаешь. Никто не может любить такого, как я, никто!
0: Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон.
5: Господи! Господи, прости меня. Я много грешил против тебя. Так много грешил. Спаси меня, если ты можешь, Господи. Спаси меня!

0: Я рад, что не погиб в катастрофе, что внезапно меня не поразил сердечный удар. Я рад, что ухожу из этого мира именно так. Здесь, в палате, я узнал о любви Бога ко мне. Скоро я уйду из этого мира, но теперь я в Его руках навсегда.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Есть ли у вас сегодня повод для радости? Уверена, что да. Кто-то из мудрых сказал, что радость духа – это признак его силы. Сильный духом человек обладает глубокой и независящей ни от чего радостью, потому что знает – Бог держит мир в своей руке. Все в его власти. Это ли не повод для радости?
1: Живи с радостью. Свободное радио.

Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Заболел один человек, его звали Лазарь. Он был из Вифании, из деревни, где жила Мария со своей сестрой Марфой. Мариам была та самая женщина, которая умастила благовониями ноги Господа и вытерла их своими волосами. Это ее брат Лазарь заболел. Сестры послали известить Иисуса: «Господь, тот, кого ты любишь, болен». Услышав это, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти. Она ради славы Бога и для того, чтобы Сын Бога благодаря ей явил свою славу». Иисус любил Марфу, ее сестру и Лазаря, и все же, получив известие о болезни Лазаря, он еще на 2 дня задержался в том месте, где был. А потом он сказал своим ученикам: «Пойдемте назад в Иудею». «Рабби», — говорят ему ученики, — «только что иудеи не хотели побить тебя камнями, а ты снова туда идешь?» Иисус ответил им: «В дне 12 часов, не так ли? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет этого мира. Но кто ходит ночью, спотыкается, потому что в нем нет света». Сказав так, Иисус прибавил: «Друг наш Лазарь уснул, я иду разбудить его». «Господь, раз он спит, значит, выздоровит», — говорят ему ученики. Иисус хотел этим сказать, что Лазарь умер, но они подумали, что он говорит об обычном сне. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. Но я рад, что меня там не было, рад из-за вас, так вы скорее поверите. Идемте же к нему». Фома по прозвищу Близнец сказал товарищам: «Пойдемте и умрем вместе с Иисусом». Придя туда, Иисус узнал, что Лазарь вот уже 4 дня как в могиле. Вифания была недалеко от Иерусалима, стадиях в 15, и много иудеин пришло к Марфе и Мариам погоревать с ними о брате. Марфа, как только услышала, что Иисус идет к ним, тут же пошла ему навстречу. А Мариам осталась сидеть дома. «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы», — сказала Марфа Иисусу. «Но и теперь я знаю, Бог даст тебе все, о чем ты его не попросишь». «Твой брат воскреснет», — говорит ей Иисус. «Знаю, что воскреснет. Во время воскресения, в последующий день», — отвечает Марфа. Иисус сказал: «Я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, даже если умрет, будет жить. А всякий, кто жив и верит в меня, вовек не умрет. Веришь ты в это?» «Да, Господь», — отвечает она. «Я верю, что ты помазанник, сын Бога, который должен прийти в мир». Сказав это, Марфа пошла и украдкой позвала свою сестру Мариам: «Учитель здесь, он зовет тебя». Та, услышав, быстро встала и пошла к нему. Иисус не вошел в деревню, а остался там, где встретила его Марфа. Люди, которые были с ней в доме и утешали ее, увидев, что Мариам быстро встала и вышла, последовали за ней, решив, что она пошла на могилу плакать. Так вот, когда Мариам пришла туда, где был Иисус, и увидела его, она упала к его ногам и сказала: «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Иисус, увидев, что она плачет, и что пришедшие с ней тоже плачут, тяжело вздохнул и до глубины души взволнованный сказал: «Где вы его похоронили?» «Пойдем, господин наш, мы покажем», — ответили они. Иисус заплакал. «Смотрите, как он его любил», — заговорили они. «Он слепого сделал зрячим», — говорили некоторые. «Может, он мог бы сделать так, чтобы и Лазарь не умер?» Еще больше взволнованный, Иисус подошел к склепу. Это была пещера, к ее входу был привален камень. «Уберите камень», — говорит Иисус. «Господь, уже пошел запах», — Говорит ему Марфа, сестра покойного. Уже четвертый день. Разве я не сказал тебе? Если будешь верить, увидишь славу Бога. Говорит ей Иисус. Камень убрали. Иисус поднял ввысь глаза и сказал: «Отец, благодарю тебя, что ты меня услышал. Я знал, ты слышишь меня всегда, но я сказал так для народа, что стоит здесь. Пусть поверят, что я послан тобою». И, сказав это, воскликнул громким голосом: «Лазарь, выходи!» И умерший вышел. Ноги и руки у него были связаны погребальными пеленами, лицо окутано повязкой. «Развяжите его, пусть идет», — сказал им Иисус. Многие из тех, что пришли к Мариаме и увидели, что он сделал, поверили в него.

0: Интересные факты.
1: На разных языках Божья коровка называется по-разному, но зачастую ее имя так или иначе связано с Богом. У немцев Божью коровку называют жук Девы Марии, Маринкефа. В англоязычных странах – леди баг или леди бёрд, жук или птичка Богоматери. Здесь леди – это не обращение к даме, это имя Богородицы, леди. Так принято называть ее на Западе. В испаноязычных регионах Божью коровку именуют Вакита де Сан-Антонио, коровка Святого Антония, или, снова отсылка к Марии, Марикита.
2: Вы слушаете «Свободное

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не отвечай на обиды зло.
1: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Вякиным.
1: По сведениям Национального антикоррупционного комитета, в год в России на взятки уходит примерно 300 миллиардов долларов. И большая часть этой суммы связана с выполнением госзакупок, распределением бюджетов государственными, региональными и муниципальными фондами. По данным Счетной палаты, на конец 2018 года хищения с госказны, суммы, которые идут на взятки и откаты, составляют 1,5 триллиона рублей в год. И это только доказанные случаи. На самом деле, как заявляет бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, по оценкам экспертов, объем бюджетного воровства в России примерно в 3-3,5 раза выше, чем фиксирует Счетная палата. По данным Левада-центра, только 16% россиян верят, что можно полностью решить проблему коррупции, а 79% уверены, что это неразрешимая проблема для России. Дающему взятка кажется волшебным камнем. Куда ни поверни, всюду выгода. Книга притчи Соломона, 17 глава, 8 стих.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Свободное радио. Правильный выбор.
2: Всем привет. С вами Владимир Тамашов. И вы слушаете «Свободное».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: «Безразличен ли Бог? Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Пророк Малахия, 1 глава, 2 стих. «Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых» — послание к римлянам, 5 глава, 6 стих. В свете происходящих событий многие задаются вопросом о бездействии Бога. Но действительно ли Он безразличен по отношению к нашим обстоятельствам? Бог, о котором говорит Библия, всецело отличается от человечества, от своего творения. Он безмерен и вечен, а мы ограничены и смертны. Он совершенен и свят. Его чистым очам не свойственно глядеть на злодеяния. Мы же, имея злые помыслы, совершаем порой недостойные поступки. Это отделяет нас от Бога, ибо зло несовместимо с Его природой. Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Исайя 59:2. Но Бог любит свои создания. Его замысел заключается в том, чтобы установить с нами новые отношения. Он пришел к людям в личности Иисуса Христа, который, будучи Богом, стал человеком. Иисус, совершенный человек, разрешил вопрос наших грехов, чтобы примирить нас со святым и праведным Богом. Он сделал это из любви, пожертвовав своей жизнью и тем самым искупив нас. Так неужели Бог безразличен? Безразличен скорее человек, ибо многие отказываются от спасения и вечной жизни, которую Бог предлагает всем, кто принимает Иисуса как своего Спасителя. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих.
2: Приветствуем Свободное радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
3: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
2: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
3: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
2: Поздравляем!
3: С днем рождения!
4: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время благодарить. Свободное радио. 7 лет в эфире. 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию.

0: обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, 2 года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
1: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», — строго наказал им Иисус. Но они, уйдя, рассказали о нем по всем окрестностям.
2: «Верь, живи, молись». Свободное радио.

Как точно подмечено в стихотворении Александра Блока, покой нам только снится. Вся наша жизнь — это постоянная борьба и бег. Кто-то обещает нам карьерный рост и финансовое благополучие, кто-то долгую привлекательность, кто-то стабильное и предсказуемое развитие, и только Бог обещает нам покой посреди бури. И лично мне кажется, что последнее больше всего похоже на правду.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное Радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Петр Мамонов. Можно жить и быть счастливым каждую секунду, какие бы внешние обстоятельства ни были. Счастье – это не успех, не благополучие, не сытость, когда гладко, тепло и удобно. Это другое совсем.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: вырастай.
1: Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Открытие, о котором сегодня пойдет речь, могло бы именоваться главной находкой года, если бы существовал способ определить, кого изображает эта статуя. Однако на ней не было ни имени, ни надписи. Эта крошечная скульптура, высотой около 5 сантиметров, была найдена в 2017 году в Абель-Бет-Маахе на границе Израиля и Ливана. Ее датируют 9 веком до нашей эры, а по головному убору, напоминающему корону, ученые сделали вывод о том, что это один из царей того периода. Следовательно, она может изображать царя Северного царства Израиля, Ахава, или же царя Тира и Табаала, отца Иезавели. Благодаря этой скульптуре мы стали немного больше знать о тех далеких временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Колоссах.
2: «С радостью благодарите Отца за то, что Он дал вам право разделить наследие святого своего народа в Царстве Света. Он избавил нас от власти тьмы и переселил в Царство своего любимого Сына, благодаря которому мы получили свободу, прощение грехов. Он, видимый образ невидимого Бога, первенец выше всего творения. Потому что через Него было создано все, и небесное, и земное, и видимое, и невидимое, престолы, господство, начало и власти. Все было создано через Него и для Него. Он был раньше всего, в Нем все обрело единство и строй. Это Он, глава тела, то есть Церкви. Он есть начало, первенец, первым воскрешенный из мертвых, чтобы первенствовать во всем, потому что Бог пожелал, чтобы в Нем обитала полнота Божества. Он все примирил с Богом через Себя, через смерть свою на кресте, мир заключив со всем земным и небесным. И вас, некогда чуждых и враждебных из-за своих злых дел, Он теперь примирил с Богом через свое земное тело, через свою смерть, чтобы в день суда поставить вас перед лицом Бога святыми, незапятнанными и безупречными. Если, конечно, вы и дальше будете стоять на твердом и прочном основании веры, не отклоняясь от надежды, что даровано вам радостной вестью.
3: В любое время дня и ночи Свободное радио рядом.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих.
1: Живи с радостью!

0: Писание на каждый день.
1: Благословенного дня, дорогие слушатели! Сегодня наш стих дня из послания к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Апостол напоминает, после жертвы Иисуса Христа наше поклонение изменилось. Мы приносим Богу жертву не животных, а хвалу, рожденную благодарным сердцем. И эта жертва приносится через Него, то есть через Иисуса Христа. Поэтому даже наша несовершенная хвала принята Отцом ради Христа. Непрестанно означает, что хвала – это стиль жизни, а не только воскресное пение. Мы можем славить Бога дома, на работе, в дороге. В Библии есть много форм хвалы. Псалмы, гимны, восклицания, молитвы, благодарения, в радости и скорби. Хвала – это отклик сердца, который превращает благодарность в прославление. Но особо драгоценна хвала совместная, когда мы собираемся, как одна семья. Радость быть вместе, когда хвала и единство становятся даром, когда мы вместе возносим Богу слова благодарности, наполняемся Его присутствием, а наше общение и наше единство – это проявление любви Христовой, становится бесценным подарком. Давайте вместе воздадим славу Богу. Разделим радость общения и ощутим, как хвала и единство приносят настоящую радость. Присоединяйтесь на пикник Свободного радио 29 августа. Пусть ваша хвала станет живой, а общение – благословением. Благослови нас Господь! С вами был пастор Александр, Церковь Силы Благодати, город Калининград.
0: Свободная.

0: Евангелие от Луки.
1: И спросил его некто из начальствующих:
2: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою».
1: Он же сказал:
2: «Все это сохранил я от юности моей».
1: Услышав это, Иисус сказал ему:
3: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною».
1: Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
3: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
1: Слышавшие сие сказали:
4: «Кто же может спастись?»
1: Но он сказал:
3: «Невозможное человеком, возможно Богу».
1: Петр же сказал:
5: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
1: Он сказал им:
3: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной».
6: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Гарик, привет. 100 лет тебя не видел. Как жизнь?
1: Помаленьку, а ты как, Ален?
0: Да нормально. Как Анжелка?
1: Да? Ну как, ничего вроде.
0: Что-то не так, да?
1: Как тебе сказать? Ее новая работа.
0: Она говорила, что ей нравится.
1: Нравится-то нравится, но знаешь, расписание ужасное. Мы с ней едва видимся. Когда она приходит с работы, я сплю. Когда я ухожу на работу, она еще спит.
0: Да, не весело.
1: Думаю, скоро ее повысят, станет легче.
0: Мы будем молиться об этом.
1: Спасибо. А вообще, если бы не сотовый, знаешь, не знаю, как бы мы жили вообще.
0: Ну, будем надеяться, это временно. Ладно, не буду тебя больше задерживать.
1: Давай, я тоже спешу. Алене привет передавай от нас.
0: Обязательно. Надо бы собраться всем как-нибудь. Обними Анжелу за нас.
1: Обниму, если увижу когда-нибудь. Винни-Пух слушает.
2: Очень смешно. А если бы это не я была?
1: Кстати, только что на Коляна наткнулся. Он с Аленой тебе привет передает. Просили тебя обнять.
2: Что такое обнять? Что-то не припомню этого слова. Ну ладно, я тебе что-то сказать хотела. Надо же, забыла. Слушай, я думала, успею, но не получается. Можешь Лешку из детского сада забрать?
1: Я забегу. Кстати, я сказал, что с телефона возле опять звонили.
2: По поводу?
1: Сказали, что завтра отключают за нее плату.
2: Ой, прости, я забыла. Ой, ключусь, как белка в колесе.
1: Анжела, ты обещала, что зайдешь после работы.
2: Я обещала?
1: Да, ты обещала.
2: Не помню, когда.
1: Да вчера утром, перед тем, как я ушел.
2: Ну, еще бы, я помню, нашел время сказать. Я даже не помню, поцеловал ли ты меня перед тем, как ушел. Поцеловал?
1: Конечно. А о счете не переживай, я предупредил их.
2: Спасибо, Гарик. Эта работа меня с ума сведет.
1: Ничего, дружище, скоро тебя повысят, и все будет как раньше.
2: Надеюсь, но я скучаю по тебе.
1: Да я тоже скучаю. Хорошо, хоть не в разных городах живем.
2: Не думаю, что многое бы изменилось. Я прихожу домой, ты спишь. Мне повезет, если хрюкнешь.
1: Да, хорошо, хоть сотовый купили, кстати.
2: Да, но мне нужно видеть твое лицо, смотреть твои глаза. Гарик, мне надоело это сотовое общение. Даже выходные ты либо на радиорынке, либо мы занимаемся с детьми. Почему у нас никогда не остается времени на себя? Я уже забыла, как ты выглядишь, когда у тебя глаза открыты.
1: Слушай, вспомнил, твоя мама звонила. Ей понравились те фотки с твоего дня рождения.
2: Прекрасно, она мне перезвонит?
1: Только на следующей неделе. Еще Петровича в церкви встретил, тебе тоже привет передает.
2: Мне даже на церковь времени остается. Уж не помню, когда мы молились вместе.
1: Ну, может, в субботу сможем куда-нибудь выбраться вдвоем. Можно за городом погулять. Вспомнишь, как я выгляжу с открытыми глазами?
2: Я вспомнила, что хотела сказать. Не езжай на Никольскую, я сама забегу за...
1: Слишком поздно.
2: Погоди, ты где сейчас?
1: На Никольской, к аптеке подхожу. Что смешного? Где ты?
3: Ближе, чем ты думаешь.
1: Анжела?
3: Ух ты! А у тебя красивые голубые глаза.
1: А у тебя новая прическа?
3: Уже 2 недели.
4: Свободному радио 7 лет.

Макс Лукада. Во время Первой мировой войны один немецкий солдат, приметив в стороне воронку от артиллерийского снаряда, решил укрыться в ней от пуль. В воронке он увидел раненого противника. Тот истекал кровью и был уже при смерти. Тронутый его страданиями, немец предложил умирающему воды. Благодаря этому пустячному одолжению между ними установился контакт. Неприятельский солдат показал на карман своей гимнастерки. Достав оттуда бумажник, немец нашел в нем семейные фотографии. Он подержал их так, чтобы умирающий мог в последний раз взглянуть на своих близких. Под свистом пуль, в горниле войны, эти двое врагов стали, хотя и на несколько мгновений, друзьями. Что произошло в той воронке? Исчезло ли все зло на земле? Была ли восстановлена справедливость во всем? Нет. Произошло всего лишь следующее. Двое врагов увидели друг в друге просто людей, нуждающихся в помощи. Это прощение. Прощение начинается с того, чтобы подняться над войной, посмотреть не на мундир, а в глаза, и попытаться увидеть в другом человеке хотя бы не врага. Пусть не друга, но просто такого же солдата, который тоже хочет вернуться домой.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: «Свободное радио. Нам по пути».

Зинаида Миркина. Стоя у креста, на котором висит совершеннейшее существо мира, можно оставаться живым только в одном единственном случае, вместив распятого внутрь. Почувствовав, как разверзается сердце, раскрывается душа и растет. Вот так и дорастают до воскресения.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Свободному радио 7 лет.

0: из письма Павла христианам в Галатии.
1: То, чего хочет наша природа, противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет дух, закон над вами не имеет власти. Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, своекорыстие, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследия в Царстве Бога. А плод Духа — любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал.
2: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Александр Толстопятов, Рязанская область, город Сасово.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: А он один умер и воскрес. Николай Годник не воскрес, Серафим Саровский не воскрес. Поэтому я верю в живого, а он Иисус Христос.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера формирует мое сначала мышление, желания и поступки. Живу и радуюсь.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Для меня христианство – это, конечно, свобода. От грехов, от плохого. Вот это я раб во Христе. Христос – это добро, это любовь, радость.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: нужны.
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Алло. Артемыч, привет.
1: Сегодня? Надо же, а. Да, конечно же. Сделаю, что смогу, постараюсь, да. Давай, с Богом. Держитесь там. Да, пока.
2: Кто звонил?
1: Артем. Неприятности у него.
2: А что случилось?
1: Да представляешь, с работы уволили, а Лене рожать скоро. Они просто не знают, как быть теперь.
2: Так давай сейчас помолимся за ним.
1: Маш, мне кажется, сейчас лучше помочь чем-то более реальным. Если есть проблема, ее нужно решать, нужно действовать. А какой толк во всех этих ваших женских молитвах, причитаниях, ты уж извини.
2: Еще какой толк? И вовсе это не женские причитания. Даже Павел в своих посланиях просил церкви молиться за него.
1: Ну ладно, давай так, ты иди молись, а я сейчас по друзьям позвоню, поспрашиваю, может, что для Артема найду. Хорошо? Давай. Без вариантов. Ну, понятно, сейчас время такое. Устроиться практически невозможно. Куда ни ткнись.
2: Не переживай. Я все-таки верю, что Бог ответит на мои молитвы.
1: Алло? Да, Артем, тут... Что? Как, уже? Молились, да. Да не за что. Рад, очень рад за вас, да. Давай, пока. Артем звонил. Благодарил за молитвы.

0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Человек несет ответственность за свое бытие. Он обязан дать ответ на вопрос, что он из себя сделал, по крайней мере, самому себе.

0: Всем привет! Радиоспектакль 1938 года по мотивам книги Герберта Уэллса «Война миров» вызвал панику в некоторых городах США. Многие подумали, что слушают реальные новости, где говорилось о том, что на Землю напали марсиане и сожгли Белый дом. Мы на свободном радио стараемся никого не пугать. И даже наоборот. Оставайтесь с нами и не падайте духом.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: С 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через два года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни, однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще два года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
3: След в истории.

0: умолкни, сатана. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» Иова 2:5. У нее не осталось ни пальцев, ни ладоней, только две маленькие культи. Нос глубоко ввалился, рот искажен ужасной гримасой. Ее звали Иоланда, и было ей всего 37 лет. Не так давно она была очаровательной женщиной, и вот проказа. Покинутая всеми, забытая своей семьей, она лежала в одиночестве и умирала в центре инфекционных болезней в городе Карвилл, штат Луизиана. После того, как Иоланду навестил пастор Бреннан Мэннинг и помолился вместе с ней, лицо ее осветилось радостью, словно солнечный луч проник сквозь густые тучи. «Отец сказал мне, что сегодня он заберет меня домой, к себе», – прошептала Иоланда. 6 часов спустя она скончалась. Такая чистая и по-детски наивная вера в Господа даже в час великой муки и страдания свидетельствует о всепобеждающей силе любви Божией. Такая любовь заставляет умолкнуть сатану. Эта история обращает наше внимание к книге Иова. Мало кому довелось страдать больше, чем праведному Иову. Бог позволил сатане сделать так, чтобы Иов потерял все свое имущество, слуг, сыновей и дочерей. Душа Иова наполнилась до краев нестерпимой мукой, усиливающейся физической болью. «Похули Бога и умри», — уговаривала Иова, впавшая в отчаяние жена. Иов стал жаловаться Богу на тяжесть и незаслуженность постигших его бедствий. Он спорил с Богом, он даже требовал у Бога ответа. Но даже и в таких испытаниях Иов не проклял Бога и не отрекся от него. И дьяволу ничего не осталось, как умолкнуть, потому что теперь уже даже он не мог упрекнуть Иова в корысти его веры. «Мой страждущий брат, может быть, Бог просит тебя помочь опровергнуть гнусную ложь сатаны, будто христиане верят в Бога только потому, что им так выгоднее. Пусть дух твой укрепится. Господь поможет тебе. Будь предан своей вере, и да умолкнет сатана. Все хитрости дьявола ничтожны пред силой Спасителя».
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Легко любить людей на расстоянии. Не всегда легко полюбить того, кто рядом. Проще дать тарелку с рисом голодающему, чем утолить голод одиночества или боли того, кто живет с нами в одном доме. Любите своих домочадцев. Любовь начинается с дома. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Естественный плод. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Людям хотелось бы приносить плод отдельно от лозы. Им кажется, что они могли бы выдавить из себя плод или два, живя хорошими жизнями или становясь более хорошими людьми. Но факт в том, что без Иисуса мы ничего не можем делать. Только когда мы пребываем в Нем, Святой Дух начинает приносить плод в нас и делает это естественным образом. Какой плод приносит Дух? Плод Духа — это любовь агапы, глубокая, сильная любовь, любовь, которая долготерпелива и добра, любовь, которая не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не гордится, не ищет своего. Это удивительная любовь. Это любовь, которая не раздражается, не мыслит зла. Любовь, которая все переносит, всему верит и никогда не перестает. Невозможно сотворить, имитировать или придумать любовь Святого Духа. Если Дух Божий обитает в вас, то естественным результатом будет плод любви, агапы. Мы нетерпеливо ждем этого плода. Нам хотелось бы посадить яблоню сегодня, а завтра уже собирать с нее яблоки. Но плод не вырастает за одну ночь. Не будьте нетерпеливы с Богом и с Духом Святым, пока они готовят плод в вашей жизни. Он появится в Божье время. И какой это будет замечательный день, когда у вас появится плод. Спасибо, Отец, за пребывание в нас Твоего Святого Духа. Господь, научи нас терпеливо ждать, пока плод Духа Святого образуется в наших жизнях. Аминь.
2: Свободное.

0: Здравствуйте, давайте вот так вот встанем кружком, чтобы всем было видно. Итак, добро пожаловать в самое прекрасное место на Земле – Эдемский сад. Меня зовут Ева, я буду вашим гидом. Итак, мы начинаем наше увлекательное путешествие. Сейчас мы находимся в самом центре сада. Обратите внимание на дерево, которое находится вот прямо у меня за спиной. Ага, всем видно. Это так называемое дерево познания добра и зла. Господь сказал, что это единственное дерево в саду, с которого мне и моему мужу строго-настрого запрещено есть плоды. Почему? Не знаю. Это как-то там с искушениями, что ли, связано. А теперь, если вы подойдете сюда, я покажу вам другие плодоносные деревья в нашем саду. Вы сможете сфотографироваться у каждого дерева и даже сможете попробовать плоды с этих замечательных деревьев. Ну как, вкусно? Я рада. А сейчас мы переместимся в противоположный конец сада, и я покажу вам диких зверей, которым мой муж дал имена. Я, возможно, уже говорила, что Господь предостерег нас не подходить близко вон к тому дереву, но это самый короткий путь к месту нашего назначения. Я думаю, что ничего страшного, если мы пройдем все-таки мимо этого дерева. Так, проходите, проходите. Не стоит тут задерживаться. Пойдемте, я покажу вам диких зверей. Итак, мы посмотрели на диких зверей. А теперь, если вы пройдете за мной, я покажу вам уже прирученных нами зверей. Нам, конечно, не следует снова идти мимо того дерева, но, как я уже сказала, это самый короткий путь. Думаю, что никто не станет спорить, что это дерево очень-очень привлекательное, и плоды на нем такие заманчивые. Было бы здорово узнать, что такое добро и зло, не так ли? Я спрашивала у мужа, что такое добро и зло, но он тоже не знает. Я думаю, что, может быть, добро и зло – это имена людей, с которыми мы еще не встречались. А мой муж считает, что, возможно, добро и зло – это название плодов, которые растут на дереве. Ну, да ладно, пойдемте, я потом спрошу еще у мужа. Итак, мы посмотрели на уже прирученных нами зверей. Мой муж сам дал каждому зверю имя. А теперь идем вон туда, я покажу вам наш овощной сад. Дамы и господа, не будем, пожалуйста, задерживаться здесь. Господь предупредил нас. Ой, что это? Ой, по всей видимости, одно из плодов дерева добра и зла упало на землю. Мне, конечно, не стоило брать его в руки, но я только хотела вам показать, какой этот фрукт красивый. Вы только посмотрите, блестящий, привлекательный. Просто глаз оторвать невозможно. Даже представить не могу, почему такой на вид вкусный плод нельзя попробовать. Так, ну все, идем к овощному саду. Итак, это был наш овощной сад. Как вы убедились сами, в этом саду у нас есть множество вкусных овощей и фруктов, необходимых для жизни. Кто-то из вас уже их попробовал. Ой, а как же все-таки интересно, что же такое добро и зло, правда? А наша следующая остановка в экскурсии – рептилии. Тут у нас есть один говорящий змей, которого, я надеюсь, мы застанем. Несмотря на то, что змей маленький, он производит впечатление довольно умного животного. В своем лексиконе он использует многие слова, которые мы слышали от Господа. Возможно, он нам сможет больше рассказать об этом загадочном плоде с дерева познания добра и зла. Итак, это был уголок с рептилиями. Не правда ли змей говорил убедительно? Помните, как он сказал, что мы, люди, созданы по образу Божьему, так? А Бог знает все. Получается, что если мы созданы Богом по образу Божьему, нет ничего плохого в том, что мы узнаем добро и зло как Бог, так? Что страшного может произойти, если я откушу маленький кусочек, а? Ну, как вы считаете? Ну, только маленький, а? Постойте, что-то произошло. Теперь я знаю, что такое добро, а что зло. Добро – это Бог, а зло? Зло – это все, что противится Богу, как тот говорящий змей. И я. Дамы и господа, я очень хотела познакомить вас с моим мужем, но с вашего разрешения я хотела бы закончить нашу экскурсию. Мне срочно нужно найти моего мужа и дать ему попробовать этот плод. Иначе вся вина пойдет на меня.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: В ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Благословенного дня, дорогие слушатели! Сегодня наш стих дня из послания к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Апостол напоминает, после жертвы Иисуса Христа наше поклонение изменилось. Мы приносим Богу жертву не животных, а хвалу, рожденную благодарным сердцем. И эта жертва приносится через Него, то есть через Иисуса Христа. Поэтому даже наша несовершенная хвала принята Отцом ради Христа. Непрестанно означает, что хвала – это стиль жизни, а не только воскресное пение. Мы можем славить Бога дома, на работе, в дороге. В Библии есть много форм хвалы. Псалмы, гимны, восклицания, молитвы, благодарения, в радости и скорби. Хвала – это отклик сердца, который превращает благодарность в прославление. Но особо драгоценна хвала совместная, когда мы собираемся, как одна семья. Радость быть вместе, когда хвала и единство становятся даром, когда мы вместе возносим Богу слова благодарности, наполняемся Его присутствием, а наше общение и наше единство – это проявление любви Христовой, становится бесценным подарком. Давайте вместе воздадим славу Богу. Разделим радость общения и ощутим, как хвала и единство приносят настоящую радость. Присоединяйтесь на пикник Свободного радио 29 августа. Пусть ваша хвала станет живой, а общение – благословением. Благослови нас Господь! С вами был пастор Александр, Церковь Силы Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Почему дети порой так боготворят матерей? Почему мама в их сознании – образец совершенства, а не просто член семьи, который делает так, чтобы всем было комфортно и удобно? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я знаю ответ на этот вопрос, и он немало удивит вас. Отец выступает в роли эдакого представителя по связям с общественностью. Хотите верьте, хотите нет, но отношение детей к матерям и женщинам вообще в огромной степени определяются отцом. В первые годы совместной жизни я не раз замечал, что дети очень чутко реагируют на каждое проявление моего недовольства супругой. Их чувства можно было бы выразить словами: «Если папа спорит с мамой, значит и мы имеем на это право». Я понял, как важно открыто выражать свою любовь и восхищение матерью семейства, даже если между супругами существуют определенные противоречия, разрешать которые не следует при детях. Словом, поведение детей полностью определяется моим собственным поведением. В семье, где жена домохозяйка, мужу следует использовать любую возможность, чтобы повторять детям: «Твоя мама – замечательная женщина. Ты ведь это знаешь? Она много работает, многим жертвует ради нас и заслужила наше уважение. Она – глава семьи». Дети быстро проникаются таким отношением к матери, а в дальнейшем оно присутствует во всех их поступках и словах. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Когда-то совершенно случайно наткнулась на швейцарскую пословицу. И так она мне понравилась. Знаете, в чем она заключается? Да и нет весят одинаково. Это про то, что очень часто на предложение нам чьей-то помощи, например, подвезти тебя до вокзала, подбросить тебя домой, посидеть с твоими детьми после обеда, помочь с ремонтом машины. Как часто на подобные предложения «добрые услуги» мы хотим сказать «да, конечно, это будет очень кстати». Но вместо этого ваш ход мысли такой. Наверное, неудобно. Наверное, отрывать человека от дел его придется, доставлять ему какие-то неудобства. Нет, как-то неловко, неудобно. И тогда вы не говорите четко «да» или «нет». Вы начинаете мямлить. «Да нет, наверное, не надо, было бы хорошо, но это, скорее всего, неудобно. Не хочу тебя напрягать». Вот на такие ситуации в Швейцарии говорят «да» и «нет» весят одинаково. Если вам предлагают вас подвести, значит все равно, скажете вы «да» или «нет». Человек сам предлагает, значит он готов к любому вашему ответу. Значит ему не трудно прокатиться с вами до вокзала, так же как и легко остаться дома и никуда не ехать. Но мы придумываем, будто один из вариантов удобнее другого, мы его выбираем, взвешиваем, пытаемся что-то додумать и выбираем не то, что удобно нам самим. Но подумайте сами, если бы человеку вот прям не хотелось бы вас вести, он ведь бы просто ничего не предложил. А если вам дают выбор, значит один ваш ответ равнозначен другому. И отвечайте «да». Просто и ясно, потому что вам так удобнее, так быстрее, так сподручнее. Вспоминайте это простое швейцарское правило. «Да» и «нет» весят одинаково. Повторяйте внутри себя каждый раз, когда думаете, что ваш ответ не понравится собеседнику. И не надо надеяться, что другой догадается, чего вам на самом деле хочется. Разрешите себе быть прямыми и открытыми. И дать такую же свободу другому. И не ждать, что кто-то обязан вас уговаривать, довести вас до вокзала. Вроде бы простые истины, а скольким в жизни их надо написать на лбу, чтобы когда утром чистили зубы, читали постоянно, заряжались на грядущий день.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам: «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал».
2: Свободное радио.
3: May my eyes open to the one who sees present, beneath and beyond, wonderfully within.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Прошу, заходите. Да, ждем.
1: С кем ты говорила, дорогая?
0: Это священник из той церквушки за углом. Он просто спросил, можно ли к нам на минутку зайти познакомиться.
2: Что ты сказала? Священник придет сюда?
0: Да, что мы тут ничем плохим не занимаемся.
2: Быстро! Убери журнал с дивана, а я видеокассеты пока спрячу под кровать.
0: Под кровать?
3: И следи за своим языком.
0: Следи за языком? Что с тобой?
2: Ребята, сидите здесь и не выходите, пока мы вам не скажем.
0: Дорогой, да это же просто священник. Он просто зайдет на 10 минут.
4: Иисус сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. А вы доверили свою жизнь Христу?»
5: Как думаешь, бутылку со стола брать?
0: Дорогой, да это же просто шампанское.
5: Ладно, пусть.

0: Время – это мираж. Оно сокращается в минуты счастья и растягивается в часы страданий. Ричард Олдингтон, английский поэт.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Тропинка к дому. Отец жил с дочкой 10 лет в деревне на краю леса. Он воспитывал ее один, так как жена недавно умерла. Всю любовь и заботу, на какую только был способен, мужчина отдавал девочке. И ей было очень хорошо с ним, хотя она и скучала порой по маме, вспоминая все поучительные истории и мудрые советы, которыми та с ней делилась при жизни. Однажды девочка решила сделать отцу сюрприз, и пока он спал, она взяла корзинку и юркнула из избушки в лес. «Наберу грибов и принесу папе. Он ведь так любит грибной суп!» С этими мыслями девочка все дальше углублялась в лес в поисках грибов. Она так увлеклась этим занятием, что не заметила, как сошла со своей тропинки и оказалась в непролазной чаще. Она попыталась отыскать тропу, но не находила ее, в какую бы сторону ни шла. Страх обуял сердце девочки, и она горько заплакала, опустившись на землю у старой березы. И тут она вспомнила, как мама неоднократно наставляла ее: «Не забывай, доченька, Бог всегда с тобой и готов помочь в любых трудностях. Просто обратись к Нему в молитве и скажи: „Господи Иисусе, помоги, мне без Тебя и шаг не шагнуть“. И Он непременно поможет и подскажет выход даже из самой трудной ситуации». Подняв заплаканные глаза к небу, девочка громко воскликнула: «Иисус, Иисус, помоги! Мне без Тебя и шаг не шагнуть! Помоги, пожалуйста, вернуться домой, к папе!» Тотчас у ее ног выросла прекрасная алая роза с нежными лепестками. Чуть поодаль в траве появилась еще одна, а за ней еще и еще. Розы сплетали с собой алую цепочку, тропу, которая вела через лес. Смахнув рукавом слезы, девчушка вскочила и зашагала от одной розы к другой, повторяя про себя: «Господи, помоги! Мне без Тебя и шаг не шагнуть!» Уже через несколько минут алая тропинка из цветов привела девочку прямо к дому, на пороге которого, улыбаясь, стоял ее любимый папа. Всех нас ждет в своем царстве Небесный Отец. И наша жизнь – это путь к Нему. Путь нелегкий и извилистый, словно лабиринт. На нем так легко заблудиться, если полагаться лишь на собственную мудрость и силы. Нам и вправду без Иисуса и шаг не шагнуть. Счастлив тот, кто это понимает, и потому каждый день начинает и продолжает с Христом, во всем полагаясь на Его силу, мудрость, любовь. Как важно веровать в Иисуса, держаться за Него, любить Его. Он не преувеличивал, когда говорил: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кровь Христа, пролитая за наши грехи, Его алая, святая кровь открыла нам путь в небеса. И только полагаясь на умершего за нас и воскресшего Спасителя, мы сможем дойти до рая, где с распростертыми объятиями ждет Небесный Отец всех Христовых последователей.
1: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Когда любовь покинет сердце и прочь, как странница, уйдет звезда, сорвавшаяся с места, стрелою в небе промелькнет, и птицы враз взмахнут крылами и разлетятся в пустоту, и побелевшими губами не повторить молитву ту. Душа, как храм, который брошен, где холод, пустота и жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но на заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой в жизни бренной, и возрождение грядет.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: «Жадность – это плохо», пелось в одной детской песенке. А, собственно говоря, почему? Вы удивитесь, но об этом тоже написано в Библии. Почти в каждом послании апостол Павел перечисляет дела, противные Богу, или дела плоти, от которых мы должны держаться подальше. И каждый раз в этом списке присутствует жадность. В современном мире жадность не кажется такой уж плохой. Психологи говорят нам, что не нужно заставлять детей делиться, нужно выстраивать личные границы и держаться за свое. Я не выступаю против психологов. Они, может быть, и правы. Просто зерна жадности закладываются в голове. А вот Библия говорит нам отдавать последнее и жить, не привязываясь к земным благам, не копя. Ведь это зависимость от материального, которая проникает в сердце и извращает любовь. Вот почему апостол Павел пишет: «Поступающие так Царствие Божьего не наследуют». С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Притчи Соломона.
1: Скажи мудрости, ты сестра мне, и назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Зачем вы стремитесь к действию? К чему вам нужны поступки? Я лоза. Я тот, кто действует. Чем должно стать ваше действие, если не вашим созреванием? Дайте соком моим войти в вас, чтобы вы стали тяжелыми и золотистыми. И тогда яростная тяга к жизни весенних побегов, летняя благородная опьяненность виноградных листьев, все труды земли созреют вместе с вашими упругими шарообразными формами. Вы можете впитать в себя весь смысл земли, но только лишь через меня. И если когда-нибудь в небесных обителях это вино будет подано на брачной трапезе Агнца, то в этом вине будет заключен весь мир, мир как дух. Пробуя это вино, сразу же можно определить, на склонах какого холма и в каком году спасения Господня созрел виноград. Вкус вина впитает в себя все, что может даровать пейзаж, среди которого стоял виноградник, и ни малейшая капля счастья не прольется мимо, ибо все обратится внутрь, а границы между живыми существами будут смыты объединяющим потоком, и угаснет брожение алчности, и все, что во мраке, воскреснет в прозрачной ясности. Я — воскресение и жизнь. Но не в том смысле, что доступен миру, не в смысле беспомощного круговорота весны и осени, этой мельницы меланхолии, обезьяньего подражания вечной жизни. Вся жизнь и смерть мира есть просто одна большая смерть. И эту смерть я пробуждаю к жизни. С тех пор, как я вошел в мир, новые, прежде неведомые соки начали кружиться в артериях, в ветвях дерева природы, силы судьбы, влияние планет, демоны крови, духи воздуха и земли и все остальное, что еще скрывается во тьме и прячется в складчатой коре мироздания, все это ныне будет покорено и подчинено высшему закону. Все формы мира для меня лишь материя, которую я одухотворяю. Это не прививка, извне принесенная в старую жизнь, в сады древнего Пана. Нет, я изменяю ткань мироздания изнутри, изменяю жизнь самой жизни. Все, что умирает, переходит в собственность моей жизни. Все, что увядает осенью, приплывает к берегам моей весны. Все, что истлело, удобряет мои цветы. Все, что противится, уже осуждено. Все, что скупится, уже отчуждено, все, что окаменело, уже разбито. Я не один из воскреснувших, я само воскресение. Тот, кто живет во мне, тот, кто погрузился в меня, погрузился в воскресение. Я – пресуществление. Как присуществляется хлеб и вино, так присуществляется и мир во мне. Каким бы малым ни было горчичное зерно, не успокоятся его внутренние силы, пока оно не разрастется так, что в тени его окажутся все растения мира. Так не успокоится и мое воскресение, пока не будет открыт гроб последний из душ, пока мои силы не коснутся последней ветви творения. Вы видите смерть, вы чувствуете это постепенное движение вниз к концу. Но сама смерть есть жизнь. Возможно, наиболее живая жизнь – это темные глубины моей жизни. Конец – это начало, а движение вниз – это движение вверх. Что можно назвать смертью после того, как я умертвил смерть? Не обрела ли отныне каждая смерть смысл и отпечаток моей смерти? Не в том ли смысл смерти, что она стала раскрытыми для объятий руками, совершенной жертвой, принесенной ради лона Отца? Смерть рушит все преграды. Смерть открывает навсегда запертые засовы. И вот вода прорывается сквозь шлюзы на свободу. Все страхи, сопровождающие смерть, это всего лишь утренний туман, который рассеивается в голубизне неба. И даже медленное умирание человеческих душ, если они наглухо закрываются перед Богом, если окружают себя рвами и стенами, если мир громоздится вокруг них, как кладбище, если любовь проникается запахом тления, надежда увядает, а непреклонная гордыня змеиными языками вздымается из бездны, не выстрадал ли я все эти смерти? И что сможет сделать этот яд перед лицом смертельного противоядия моей любви? Ужас превратился в одеяние моей любви, стал оградой, через которую можно пройти».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.
3: Уютный вечер на свободном радио.

0: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Верующие нередко говорят о том, что Бог им что-то сказал. Но как это происходит на практике? Вряд ли повсеместно встречается громогласное повеление с неба, сопровождаемое раскатами грома, иначе бы это наверняка просочилось в СМИ. Английский классик Клайв Стейплс Льюис писал, что Бог говорит с нами тихо, доставляя нам радость, беседует с нами голосом совести и кричит, допуская страдания. И действительно, люди, желающие услышать его, обращаются к Священному Писанию и находят Слово Бога там. Те, кто не очень-то жалуют Библию, могут встретиться с его серьезным предупреждением в трудных жизненных обстоятельствах, а до кого-то Богу не достучаться без серьезной болезни или горя. Все индивидуально, и нет никаких формул, но если мы остановимся и прислушаемся, мы обязательно увидим его подсказку. Главное тут помнить о том, что разговор — это диалог, а не монолог. Нет смысла жаловаться на молчание Бога, если мы не обращаем никакого внимания на его слова. Возможно, мы заняты лишь собой. Возможно, просто не готовы к переменам, которые повлечет за собой исполнение Божьей воли. А может, просто отказываемся слушать, продолжая вываливать в молитвах список своих просьб. Если мы не приложим усилий и не помолчим, у нас не получится разговора с Творцом. А уж что действительно стоит внимания, так это слова Бога, обращенные к нам.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Когда есть кто-то, за кого ты готов умереть, тогда есть смысл жить. Я не хочу тратить время на то, что не нужно, на то, что не важно. Я не хочу отвлекаться на то, что не вечно. Ведь в конце концов, все это пройдет. И единственный, кто будет иметь значение, это личность. 100% человек и 100% Бог. Иисус. В конце концов, все мои таланты, призвания, служения, все уйдет. И останется только один вопрос –

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: Свободному радио 7 лет. И всем привет, 17 августа. Как так получилось, вообще непонятно. 10 часов утра, меня зовут Андрей, и мы в прямом эфире. Сегодня я один с вами. Вот так вот Катя подевалась куда-то. Вот. Но тем не менее, поговорим, пообщаемся, послушаем много музыки сегодня, потому что у нас сегодня такая музыкальная тема, как и вся музыкальная неделя. Неделя посвящена поклонению, прославлению и благодарности. Вот так вот. И мы начинаем плавно подходить, уже так обстоятельно, серьезно подходить к нашему фестивалю, о котором меня тут даже в чатике спрашивают. Фестивалю «Пикник свободного радио». Фестиваль «День хвалы» будет у нас 29 августа в Химках, Панфилова 23. Прям весь день с 12 до 21. Добро пожаловать. Будем вам очень рады. Ссылочку прямо сейчас опубликую в наших каналах в Телеграме и ВКонтакте. Добро пожаловать, регистрируйтесь, там вся информация, все подробности. Обязательно приезжайте. Я думаю, что, знаете, в трудные времена, в печальные времена особенно сильно нужно сконцентрироваться на том, чтобы понять, кто ты и кто Бог, знаете. А прославление и поклонение, оно как раз все ставит на свои места. Оно прям супер правильная штука, потому что человек — это творение Божие. Творение Божие должно славить Бога. Вот так уж устроен этот мир, и никак иначе. Вот, поэтому будем ставить все на свои места, в том числе и 29 августа с 12 до 20 часов. Добро пожаловать! А что будет? А будет много отличной музыки, детская зона с мастер-классами, активностями, еда и кофе будет, кстати говоря, да, договорился. Шикарный кофе будет от человека, который просто, ну, фанат своего дела, у которого всегда самые лучшие зерна, самые лучшие обжарки. Вот, так что это обещаю вам. Книжная ярмарка, ярмарка сувениров, различного христианского стафа, все это тоже будет. Вот, и возможность задать свои вопросы пасторам и душепопечителям, которые у нас звучат в эфире по утрам в рубрике «Стих дня» или «Библейский комментарий». Вот, ушки. Так, а еще на фестивале выступит у нас «Слово жизни мьюзик». Ожидается у нас «Весь творшип», группа «Белые кирпичики», «Размер неба», «РБЦ Мьюзик» и «Раша Воршип Бэнд». Вот такие у нас планы на фестиваль. Вход свободный, между прочим. Вот, а регистрация обязательная, чтобы нам понимать, сколько вас будет и вообще к чему готовиться. Поэтому ссылочку сейчас еще раз опубликую. Заходите, регистрируйтесь, не откладывайте на потом, потому что нам нужно понимать тоже вот к чему готовиться, сколько всего закупать в плане там продуктов, в плане напитков, вот, сколько там шатров поставить, сколько мешков доставить, принести. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом, в этом вы поможете нам, организаторам фестиваля. Вотушки, а что у нас сегодня? А сегодня у нас с вами, кроме того, что сегодня день дивана, уж не знаю, что это значит. Вот. А сегодня у нас начало недели, и начать неделю нужно правильно. И если вы здесь, на свободном радио, вместе со мной, то вы начинаете неделю очень правильно, так, как нужно. А мы с вами послушаем замечательную музыку, новиночки нашей ротации, как обычно, в первой половинке часа, в самом начале недели. А мы с вами также почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Продолжим читать Евангелие от Иоанна. Сегодня отрывок, который знают очень-очень многие и любят очень-очень многие. А как же иначе? Отрывок про то, как Иисус спас женщину, взятую в прелюбодеянии. Будем читать и разбираться поподробнее. Вот. А в следующем часе будем с вами слушать много музыки поклонения. В следующем часе попробуем, ну, порассуждать немножко, найти ответы на вопросы, как благодарность и хвала вообще на нас воздействуют, как они могут исцелить сердце, почему это особенно актуально в трудные времена, и как вообще хвалить Бога, когда на душе кошки скребут. Вот об этом побеседуем. Мы будем слушать песни хвалы и поклонения. И главный мой вопрос к вам сегодня: какая у вас любимая песня поклонения? Друзья, делитесь, пишите в нашем чатике или в комментариях к анонсу ВКонтакте. Будем слушать ваши

0: Начинаем день правильно с шикарным хитом от Kim Walker Smith «Armor On». А на припеве вы слышали детей. Интересный факт. Мэйзи Смит, это, собственно, дочь самой Kim Walker Smith, тоже принимает участие в этом треке. Подтягиваем детей, правильно?
1: Свободное радио.

что, я надеюсь, вы уже двигаетесь. Раз, два, три, четыре. Также будем двигаться и разминаться в начале нашего фестиваля. Но помимо разминки от белых кирпичиков, от них же ожидается что-то удивительное, что-то необычное. У них будет целый свой шатер, целая своя такая большая палатка, в которой они обещают особенные активности и интерактивности для детей. Поэтому, если вы еще думаете, ехать или не ехать на фестиваль, то знайте, что это стоит хотя бы ради того, чтобы дети пообщались с группой «Белые кирпичики» и что-то вместе там сотворили. Не знаю что, какой-то сюрприз они готовят. Поэтому, если думаете, не думайте, а регистрируйтесь и приезжайте. Ссылочки я уже опубликовал. А мы продолжаем слушать новиночки нашего музыкального эфира, которые появились на этой неделе.

0: Свободное радио.
1: Новости, которые мы не могли не заметить. Несколько новостей из совершенно разных сфер. Попался такой заголовок. Я не очень разбираюсь в космологии, но, тем не менее, некоторые черные дыры могут быть старше Большого Взрыва, заявляют, значит, астрономы и ученые. Вот, то есть получается, что прежняя модель появления Вселенной, да, согласно науке, может быть подвергнута сомнениям, потому что не очень понятно тогда, как бы, что было впервые, что было сначала, да, курица или яйцо. Поэтому вот я такие заголовки и такие новости люблю, потому что они снова и снова нам напоминают, что мы можем чего-то не знать и чего-то не понимать. Именно с этой точки зрения они мне нравятся. И вообще такое вот осознание базовое, что я не во всем разобрался и я не все понимаю, очень полезная штука для каждого человека. Потому что как только мы вдруг для себя как будто бы, не знаю, там, окончательно успокаиваемся, понимая, что, ну, все, я познал эту жизнь, да, я все теперь понял, я знаю, откуда что произошло и как, куда оно идет, вот, мне кажется, это опасно. Опасно, потому что ты начинаешь тогда свысока смотреть на любые другие точки зрения, и ты уже не принимаешь ничего нового, вот, а это, наверное, в каком-то смысле смерть разума. Вот поэтому подвергать сомнению, искать, быть открытым — это штука полезная. Вот. И ну, как бы время покажет, кто был прав, кто виноват. Я думаю, что все окончательно мы поймем и узнаем только, когда встретимся с Богом. А покуда мы на этой земле, и как апостол Павел говорит, видим, как сквозь мутное стекло, мы, наверное, не можем задирать нос, заявляя, что мы уже во всем разобрались. Но будем, тем не менее, копать и разбираться. Еще одна новость, которая разрушает предыдущий устой. 20-летнее исследование подтверждает, качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка. Хотя, может, и не разрушает, может, и подтверждает. Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперед, вплоть до выпускного класса. 20-летнее исследование показывает, что дети, которые в возрасте 4 лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше тех, кто посещал обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании. Вот. Так что, как говорится, готовь сани летом, я правильно сказал, да, а телегу зимой. Вот. В принципе, вот ничего, наверное, нового тут нет. Статистика. Больше половины россиян отказываются от покупки из-за одного плохого отзыва. Всего лишь одного плохого отзыва на сайте достаточно, чтобы больше половины россиян отказались от решения приобрести тот или иной товар. 62% не совершают покупку, если видят хотя бы один негативный отзыв. При этом 27% целенаправленно изучают плохие отзывы перед заказом, чтобы оценить возможные риски. Вместе с тем, 44% опрошенных готовы дать компании второй шанс при условии публичной реакции на жалобу и решения проблемы. Для 48% важна скорость ответа. Они ожидают реакции в течение часа, отмечают аналитики. У меня тут такая история. Я на одном популярном маркетплейсе приобрел товар. Водонагреватель у меня сломался. Вот, и привезли мне его, значит, и все хорошо, я его установил, и вдруг приходят мне деньги обратно. Типа, заказ не доставлен, а он доставлен. И вот я уже недели 3, а может и больше, может даже уже месяц скоро, да, борюсь с системой, пытаюсь вернуть деньги. Не могу вернуть деньги, понимаете? Вот никак. Ни маркетплейс, ни магазин не могут мне помочь. Сваливают друг на друга. Маркетплейс говорит, мы свяжемся с магазином, мы не смогли связаться, вот вам контакты магазина. А магазин говорит, ну это только через маркетплейс можно решить. Так что помогите, возьмите мои деньги. Так, еще опрос. Около трети россиян готовы экономить в течение года ради крупной покупки. По результатам опроса 25% респондентов согласны экономить несколько месяцев, а 17% не дольше месяца. Чаще всего копят на жилье, автомобиль и путешествия. Оказывается, можно еще накопить на жилье. Главная помеха для накоплений, ну, естественно, низкий доход. Далее в топе причин непредвиденные траты и инфляция. Куда ж без нее, родимый. Еще среди новостей есть хорошие новости, представляете? Да, есть хорошие новости. Целых две у меня напоследок будет. О важности религии для россиян. Новый опрос. Более трети граждан России не считают религии. Нет, это нехорошая новость. Представляете, я думал, что она хорошая, а она нехорошая. Более трети россиян не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился, вот, я неправильно прочитал, увеличился на 6 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных не придают религии слишком большого значения, а 5% вообще затруднились с ответом, ничего они в этом не понимают, думать об этом не хотят. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека, тут никаких новостей. Так, среди молодого поколения ее важность отмечает 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Вот такие вот новости. Вот. Ну и совсем хорошая новость, тут уже точно обещаю, что она будет хорошая. Администрация президента США и Евангелическая христианская миссионерская организация SIM International подтвердили освобождение американского пилота-миссионера Кевина Райдоута, который был похищен в Нигерии в октябре 2025 года. Замечательный христианский миссионер Кевин Райдоут снова находится в Соединенных Штатах, заявил президент США в пятницу утром в сообщении на сайте своей социальной сети Truth Social. Кевина похитили террористы в Западной Африке, в эпицентре исламистского терроризма, где за последний год произошло больше смертоносных нападений, чем где-либо еще на Земле. И вот теперь, благодаря содействию правительства США и крупной миссионерской организации, вытащили этого человека, этого миссионера, который посвятил свою жизнь, рисковал своей жизнью ради Евангелия. Это, во-первых, достойно, это достойно похвалы, и это, безусловно, хорошая новость, что человека спасли. Правда, очень многие не спасены, очень многие находятся в тюремном заключении за свои убеждения. Таковых очень много. Молитесь об узниках за имя Христово. А мы с вами, дорогие друзья, продолжим этот час, слушаем музыку и через 10 минут встретимся, чтобы почитать Евангелие от Иоанна.

0: Впечатляющая песня от We Are Messengers, которая просто рвут хит-парады и действительно очень радует и удивляет своей работоспособностью. Даррен Маллиган рассказывает, что композиция посвящена каждому, кто чувствует себя одиноким, потерянным, сломленным или недостойным из-за прошлых ошибок. Также он признается, что песня родилась из ее собственных дней борьбы с одиночеством, самоосуждением и даже проблемами с ментальным здоровьем. Все это Даррен прошел с Божьей помощью и делится своим вдохновением и опытом в этой композиции, напоминая, что Господь приглашает каждого и любого, каким бы ты ни был. Кстати, именно об этом через несколько минут читаем отрывок из Священного Писания из Евангелия от Иоанна.
1: Меня зовут Илья Гусев. Группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет. День рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

Свободное радио. 7 лет в эфире. Дорогие друзья, мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, и сегодня мы начинаем потрясающую, прекрасную 8 главу. Прочитаем с 1 по 11 стихи. Ну, сразу же скажем, что в более древних рукописях этого отрывка нет. Есть в очень большом количестве, чуть-чуть поновее, на греческом языке оно точно есть. Вот. Но, тем не менее, исследователи все равно включают в канон этот отрывок, и он действительно каноничный, он не подвергается сомнению. Только вот единственные вопросики, почему в более ранних списках его нет. Но, тем не менее, читаем. «Иисус же пошел на гору Елеонскую». Ну, после того, как все разошлись там, товарищи, которые хотели его осудить, вот, мы читаем, что он там проповедовал, его хотели поймать на слове, потом разошлись, и Иисус в это время уходит на гору Елеонскую. Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Итак, Иисус отправляется на гору Елеонскую. Расположена она недалеко от храма, то есть и храм на горе, и нужно спуститься в долину, перейти долину и подняться на гору Елеонскую. Там Господь проводит время в молитве, восстанавливается, знаете, говорят, типа, какая усталость, какое выгорание, типа, Господь же вам помогает. Ну вот, Иисус тоже уходил, тоже уединялся, ему нужно было время на восстановление, время на отдых. Однако, интересно, что он пошел не в свою резиденцию, да, а куда-то помолиться на горе, в лесу, в саду, да, как он сам говорил, и лисы имеют норы, да, а сыну человеческому негде голову преклонить. И вот он возвращается обратно, и тут снова хотят Иисус поймать на слове. Постоянно он находится под прессингом, под давлением своих оппонентов. Вот, тут книжники и фарисеи пытаются спровоцировать Иисуса на ошибочное высказывание, чтобы предъявить ему обвинение. Причем, что интересно, они строят ему такую ловушку. Если он эту женщину оправдает, они скажут народу: «Ну вот, смотрите, ваш любимец выступает против закона Моисеева, против наших устоев, против наших народных традиций, против наших духовных ориентиров, если хотите, да? А если он скажет: да, давайте там поступим по закону Моисееву, допустим, хотя я думаю, что они догадывались, что он скорее выступит на ее стороне, судя по тому, в каком окружении он обращается, с кем он общается, да, и судя по его проповеди. Но, тем не менее, даже если бы он выступил на их стороне, они бы могли пойти и настучать римским властям, что вот этот человек, смотрите, тут устроил самоуправство. И, так сказать, с его дозволения и с его легкой руки казнили женщину без спроса у римской администрации. А любые серьезные наказания, особенно смертная казнь, должны были проходить через римскую администрацию, потому что у римской администрации полная монополия на насилие. Вот. Поэтому тут, что бы ни сделал Иисус, он был бы пойман в ловушку. Вот. Но он поступил третьим образом, снова перехитрил всех.
Вот, значит, пытаются его спровоцировать, обвиняют женщину в прелюбодеянии. Ну, вероятно, так и было. Тут действительно сомнений у нас нету, что они обманывают. Вот, но тем не менее, вопросик, конечно, у меня всегда: а где же второй участник прелюбодеяния? Она же не могла это делать в одиночку. Вот. Но, как обычно, такие двойные стандарты. Женщину поймали, а мужчину отпустили. Вот так вот себе, такое себе, да. И выглядит это как лицемерие, безусловно. Вот. Ну, собственно говоря, по поводу вот этой вот уловки мы с вами разобрались, да. Комментатор, у комментатора читаю, у Макдональда: «Развращенное сердце человека утешается и успокаивается, как только находит кого-либо хуже себя. Он думает, что чей-то больший грех оправдывает его собственный, обвиняя и неистово осуждая другого, он забывает свое собственное зло, он таким образом радуется в беззаконии». Вот. Привели они и такие: ну, смотрите, какая она ужасная, уж по сравнению с ней мы-то вообще красавчики. Вот. Но что делает Иисус? Иисус сначала просто игнорирует этот вопрос и ничего не делает, что-то пишет на земле. Что, кстати, никто не знает, можно догадываться, там есть разные версии. Никто не знает, что он писал, просто не знаем и все. Вот. А недовольные люди продолжают настойчиво требовать ответа, будто он должен им что-то ответить, да, как будто бы у него какие-то тут есть обязанности, какая-то тут есть ответственность. Вот. Но Иисус очень просто отвечает. Он заявляет, что вы, ну, грубо говоря, вы говорите о законе Моисеевом, вы настаиваете на духе закона Ветхого Завета, ну, хорошо, тогда я сказал о говори Б, да, тогда вы можете поступить по закону Моисееву, но только при условии своей собственной чистоты. Если вы хотите осудить нечистого на смерть, как насчет вас самих? Вот. Вы чисты, чтобы осудить нечистого на смерть? Ну, разумеется, нет. И все они это понимают, когда он говорит, что если вы без греха, окей, бросайте. Но нет тех, кто без греха. И Иисус таким образом глубоко в сердце, их глубоко в сердце, не то что ранит, он прям проникает в их сердце и указывает им на их собственный грех. Они ничего не могут с этим поделать и расходятся. Кто постарше первый, кто поумнее, кто помоложе, погорячее, видит, что раз старейшины ушли, значит, и нам, наверное, тут тоже делать нечего. Вот. И таким образом все расходятся. Снова не получилось спровоцировать Иисус ни на что, ни на какие слова, за которые можно было бы его привлечь. И остается только Иисус и эта женщина. И он говорит прекрасную вещь. Он говорит с таким теплом, знаете, с такой заботой. А где же? Где же они? Никто тебя не осуждает. Вот, она соглашается: да, никто, господин мой, меня не осудил. И Иисус говорит очень важную штуку. Иисус говорит: и я не осуждаю тебя. А дальше еще важнее: иди и впредь больше не греши. Таким образом, она признает его господином. Вот, а он говорит ей, что он тоже не осуждает, но Господь освобождает нас. Господь дает нам шанс, Господь дает нам новую жизнь. Знаете, каждый из нас в каком-то смысле вот эта вот женщина, взятая в прелюбодеянии. То есть я хочу сказать, что каждый из нас грешен, и каждый из нас достоин смерти по своим грехам-то, да? Но Господь нас не осуждает. Более того, Господь пришел в этот мир, умер и воскрес, чтобы наш грех искупить. Но он говорит еще одну важную вещь. Он говорит: иди и впредь не греши. То есть нельзя относиться к спасению, нельзя относиться к жертве Христовой вот так вот беспечно. Ну, он простил и простил. Еще согрешу, а еще простит. Еще согрешу, еще простит. Да куда он денется? Нет, он говорит: иди, тебе дам второй шанс, но больше не греши. Не надо наступать еще раз на эти грабли, и не надо снова повторять грех и таким образом, ну, не знаю, как-то увеличивать, что ли, тяжесть нашего греховного бремени, которую понес Иисус Христос. Вот, иди и впредь не греши, и пусть это сегодня будет таким рефреном для нас с вами. Не осуждает. Господь не осуждает, Господь дает второй шанс. У этой женщины практически второе рождение состоялось. Она теперь снова могла идти и быть свободной, но он дает ей новую жизнь. Теперь все заново. Забыли прежнее? Иди и впредь не греши.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: 11 часов утра или дня, как вам будет угодно, 17 августа, и мы в прямом эфире. Андрей меня зовут, и мы с вами в этом часе будем в основном слушать музыку и немножечко, наверное, поразмышляем, немножко покомментируем. Мой вопрос к вам звучит так. Какая у вас любимая песня прославления или песня поклонения? Это все зависит от того... от трудности перевода, так сказать. Вот. Песня прославления, ваша любимая, поделитесь в нашем чатике. Если такая песня имеется у меня тут в доступе в нашей базе, а база у нас довольно большая, то будем слушать и, возможно, что-то комментировать. Пишите, давайте сделаем этот музыкальный час вместе, сделаем его таким вот часом воршипа, часом прославления. А начнем этот час довольно внезапно. Знаете, многие хорошие вещи происходят с нами именно внезапно. Взял, внезапно собрался, поехал куда-то. Взял внезапно, не знаю, зашел к кому-то в гости, или кто-то к вам в гости зашел, состоялась какая-то важная беседа. Взял, принял какое-то решение, даже неожиданно для себя, оно оказалось замечательным. Вот так же и внезапно не планировали, и вот пишет нам Марина Свистунова и предлагает свою песню добавить к нам в ротацию. Песенку она скинула, я послушал, вот, собственно говоря, добавил. Будем слушать ее прямо сейчас вместе с вами. Свежее некуда, это просто супер горячий пирожок, то есть вот только что из печи достали, и вот вам подаем, осторожно, не обожгитесь, вот настолько он горячий. «Твой путь» называется песня, это Марина Свистунова совместно с Павлом Мальковым. Знаем такого, есть Павел у нас уже в ротации, а вот Марина, по-моему, впервые. Так что с дебютом поздравляем и добро пожаловать на борт свободного радио.

0: Свободное радио.
1: Вот так песни попадают к нам в ротацию. Мы открыты, добро пожаловать. Пишите к нам, можете писать в личку радио, где-нибудь в Телеграме, в ВКонтакте. Вот. Пишите, присылайте, мы послушаем. Если подойдет по качеству записи, качеству исполнения и по формату радиостанции, то, безусловно, мы, конечно, пойдем навстречу и добавим в ротацию. Итак, мы с вами в этом часе слушаем ваши любимые песни прославления. И первый человек, который в это поверил и нам написал, это Татьяна. Татьяна предлагает несколько песен. «Мой творец», «Бог моя, ты скала моя», «Великие чудные дела твои». К сожалению, исполнители вы не написали. Песни с такими названиями существуют разные. Если я вас неправильно понял, то прошу прощения, но тем не менее послушаем мы с вами «Not an Idol» и песни «Ты моя скала». Про скалу все знаете, да? Конечно же, это сюжет из Евангелия про людей, которые построили дом свой. Сначала один построил на песке, другой построил на скале. Комментарий недавно слышал, что довольно сложно в сухое время года различить вот это вот основание.

0: жизни далеко-далеко все не здорово и не весело. И на самом деле это может выглядеть странно и противоречиво, но мне кажется, в этом как раз вся соль, вся суть. Творение Божье славит Бога. Я не напрасно это говорю. Это для меня не пустые слова, потому что однажды, когда я задавался этим вопросом, мне так вот здорово и просто ответили. Ну, художник нарисовал картину какую-нибудь, да? И эта картина на протяжении веков потом славит имя художника, да? Точно так же Господь создал нас. И вот мы славим имя нашего Создателя. Так оно должно быть, и так все встает на свои места. Поэтому, друзья, будем славить Господа, а в качестве примера такого вот странного поведения, когда мы славим Бога даже, ну, просто против обстоятельств, хочется вспомнить историю Павла и Силы. Прочитаем из книги «Деяния апостолов». «И, приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, то есть унизив еще, велели бить их палками. И, дав им много ударов, ввели в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, то есть прям в глубину, в самый такой строгач, и ноги их забил в колоду. Самый строгач просто. Уже некуда. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и пузы у всех ослабели». Ну, в жизни, конечно, далеко не всегда после того, как мы славим Бога, реально меняются обстоятельства. Хотя, может быть, я не исключаю. Но самое главное, что меняется наше отношение. Знаете, двери нашей внутренней темницы, темницы безнадежности, темницы уныния, темницы такого вот, кажется, как будто ничего уже не изменится, и все будет только хуже. Вот эти вот двери темницы отворяются, и вот эти вот стены темницы рушатся, когда мы славим Бога. Потому что все, еще раз повторюсь, встает на свои места. Поэтому давайте послушаем песню «Ты моя скала» от группы «Not an Idol».
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Мы с вами продолжаем наш музыкальный час. Он такой внезапно получился у нас. Вроде была тема эфира, а я решил, давайте просто слушать музыку, музыку поклонения. Какая у вас любимая песня поклонения? Пишите, еще остались у нас свободные слотики. Пишите в нашем чатике в Телеграме или в комментариях к ВКонтакте. Тоже стараюсь проверять, но как-то там у нас пока глухо. У нас следующим шагом Ульяна написала песня «Oceans» от Hillsong United. Вот. Я немножечко позволю себе поправить эту заявку, чтобы, скажем так, не ломать... как сказать, ритм эфира, да, потому что Oceans, она все-таки весьма такая медленная, медитативная песня. Я поставлю другую версию Oceans. Это будет песня от Rent Collective Oceans. Чуть-чуть попозже послушаем. А, собственно говоря, песня-то о чем? Песня про волны, по которым мы идем. Сами понимаете, кем и чем был вдохновлен этот отрывок. Тоже прочитаем давайте с вами. В ответ... А, затем Иисус заговорил с ними... Помните, вот, не пугайтесь, это я, не бойтесь. Значит, когда они отплыли на лодке, их Иисус отослал, он сам остался, потом Иисус их догоняет пешком по воде, пересекая Галилейское море, хотя волны уже такие весьма неприятные. Вот. Соответственно, они испугались, он говорит, не бойтесь, это я. И вот в ответ Петр сказал, Господи, если это ты, то прикажи, чтобы я мог подойти к тебе по воде. Очень я люблю эти слова, этот отрывок из Писания. Иисус сказал, подойди. И тогда Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Тотчас же он заметил, что ветер усилился, и поэтому испугался. Он стал тонуть и закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас же протянул руку и подхватил его. Вот, давайте с вами послушаем «Oceans» в исполнении Rent Collective, такой ремикс этой композиции. И будем помнить, что Господь с нами, Господь протягивает руку. Не бойтесь, даже когда волны захлестывают.

0: свободном радио.
1: Ну и мы продолжаем с вами слушать ваши любимые песни поклонения. Добавляйте свои пожелания, если они имеются, в наш чатик. Сегодня у нас образовался внезапный час по музыкальным заявкам, такой тематический. Дальше у нас пишет Настя. И пишет она про песню «The Happy Song» в исполнении Swing Price. Ну вообще песню изначально, если не ошибаюсь, исполняла группа Delirious. Вот, а потом кто только ее не спел, кто только ее не переиначил, и Swing Price совсем уж лихо ее переделали в довольно внезапном, неожиданном ключе. Если вы раньше песню не слушали, я думаю, вы будете удивлены. Знают немногие вообще этот альбом переделок, этот альбом ремиксов на известные песни поклонения. А мне эта песня навевает, пожалуй, слова апостола Павла из послания к Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». Ну, правильно же, да? И еще говорю, радуйтесь всегда. Всегда. То есть не когда у вас что-то хорошо случилось, там вам повезло, не когда Господь ответил на вашу молитву, не когда вам безопасно и комфортно, но всегда радуйтесь. Апостолу Павлу, поверьте, было далеко не комфортно и далеко не безопасно. И его преследовали буквально, на его голову охота была объявлена. Он скитался, ему приходилось перебиваться с какими-то случайными заработками. Но вместе с тем он никогда не терял из виду свое призвание. Он шел той дорогой, которой вел его Господь. И он умудрялся при этом радоваться и заражать своей радостью целые церкви. Вот, и я думаю, что на протяжении столетий мы продолжаем радоваться, глядя на дело апостола Павла и вдохновляясь его делом. А мы послушаем Swing Price и их шальную такую вот и веселую песенку «The Happy Song».

0: Ну, я надеюсь, вы уже танцуете, да? Ну, или, по крайней мере, где-то плечо подвигалось, где-то ножка потопала, да? Иначе просто нельзя.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.
0: Мы продолжаем, и Володя Филиппов делится своей любимой песней поклонения. Доброе утро, у меня много любимых песен поклонения. Выделю, пожалуй, «Слово жизни мьюзик», песню «Орлы». Ну, ее любят очень многие, перепевают очень многие. И, кстати, что интересно, у нее немало разных версий. Я сейчас вот, Володь, посмотрел по нашей базе, у нас 3 или 4 разных версии. Поставлю, наверное, самую классическую, живое исполнение «Слово жизни мьюзик», песня «Орлы», где поет сам Карен. Ну, а мы вспомним, собственно, слова Писания, которые вдохновили Карена на эту песню. Это пророк Исаия, 40 глава, самый конец главы, с 28 стиха. Давайте прочитаем. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот, собственно говоря, эти слова мы встречаем в припеве этой песни. Песня называется «Орлы» в честь этих слов из Писания. Поэтому даже когда руки опускаются, сил не хватает. Надейтесь на Господа, и надеющийся на Господа будет тоже вопреки обстоятельствам как-то все это тянуть и каким-то образом преодолевать. Поэтому пусть Господь будет вашей надеждой, опорой и упованием. Слушаем «Слово жизни мьюзик», Карен Караген, «Орлы».

0: Ну, как я говорил, чтобы написать такую песню, стоило родиться. Это Карен Караган и песня «Орлы». И эту песню будет исполнять «Слово жизни мьюзик» на нашем фестивале. Фестиваль 29 августа здесь, в Химках, Панфилова 23. «Слово жизни мьюзик», мы ждем их. Они будут одними из хедлайнеров. И они обещали нам исполнить песню «Орлы». Так что, если вы хотите услышать это вживую и спеть вместе с группой, добро пожаловать на наш пикник, на наш фестиваль. Ссылочка на регистрацию и в Телеграме, в чатике, и в комментарии ВКонтакте. В комментарии к сегодняшнему посту уже есть, так что заходите, регистрируйтесь и планируйте поездку к нам на фестиваль.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.
0: Ну и про поддержку, конечно же, нельзя не сказать. Свободное радио существует на пожертвования. У нас нету какого-то спонсора, нету какого-то работодателя, который бы платил по всем счетам. Поэтому мы надеемся и рассчитываем на Божью помощь, уповаем на Божью помощь, которые, я уверен, трудятся руками своих детей. И поэтому мы напоминаем о необходимости поддержки свободного радио. Все способы поддержки доступны и удобные есть на сайте donatefree.ru или же проще зайти на сайт свободная.медиа. Это наш основной сайт, который мы, кстати, обновили, у которого, кстати, очень классный теперь функционал. Он работает быстро, все работает, все повторы работают без VPN, вещание работает без перерывов. Все, значит, самый-самый свежак, все там. И вот там есть наверху кнопочка «Поддержать». Поэтому туда тоже добро пожаловать. Заходите, нажимайте «Поддержать», «Пожертвовать» и узнайте о всех удобных способах этой поддержки. Марина пишет нам: «Привет из солнечного Жлобина, Беларусь». Привет, Беларусь. «Любимых песен прославления очень много, но выберу, пожалуй, я сейчас, значит, не владею языками иными. Земля Бацко, моя земля, или Любовь Христова, Яна як солнце». Вот я надеюсь, я правильно прочитал на белорусском эти песенки. К сожалению, нет у меня их в ротации, поэтому могу только прочитать с трудом и передать ваш привет, солнечный привет. Я думаю, из солнечного Жлобина. Спасибо, Марина. И вам тоже привет от... Кстати, у нас тоже солнечно тут, у нас в московском регионе, поэтому вам тоже солнечный привет возвращается. В комментариях ВКонтакте тоже вы нам пишете. И пишет нам Илья, наш друг, постоянный слушатель. Илья пишет, напоминает нам про нестареющий хит в исполнении Майкла Уиткера Смита «Awesome God». Песня эта написана Ричи Маллинзом, если я ничего не путаю. И, кстати, документальный фильм про Ричи Маллинза мы готовим, озвучиваем с нашей командой «Лампово». Так что будет такой, ну, замечательный фильм про классного Божьего посвященного служителя, такой вдохновляющий и назидающий фильм. Вот, ждите. А вот Майкл Уиткер Смит, который с ним много работал, в том числе как музыкант, как соавтор, он эту песню перепел, исполнил, и мы послушаем ее именно вот в этой аранжировке. Итак, Майкл W. Смит, «Awesome God».

0: Все в руке Божьей, и об этом говорит все Священное Писание, наш опыт и книга Иова, 12 глава, 10 стих. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Ну и не только человеческой плоти. Все в руках Господних, об этом песня и нестареющий гимн в исполнении Майкла W. Смита.
1: Это «Свободное радио».
0: Ну а мы с вами продолжаем, и мы продолжаем с заявкой, можно сказать, от Павла. Павел написал, что его любимый гимн поклонения — это «Краеугольный камень, поклонюсь тебе, Иисус». Скажу от себя, что это одна из первых песен, которую я вообще когда-то слушал из песен поклонения. Это одна из первых песен, которую я когда-то научился играть на гитаре. Вот. Это песня «Поклонюсь тебе, Иисус». Ну, или, конечно же, это «Lord, I lift your name on high». Да, это гимн поклонения, которому уже, ну, просто многие десятки лет. Вот. Но «Краеугольный камень» тоже перепел эту композицию, и мы послушаем в их исполнении. Кстати, «Краеугольный камень» был у нас на фестивале в прошлом году. К сожалению, в этом году не будет. Вот. Но кто был у нас на фестивале в прошлом году, тот помнит, как они зажигали, несмотря на то, что у них поезд вот-вот отходил, они еле успели закончить выступление, собрать вещи и успеть на поезд. Заскочили буквально за несколько там секунд, за минуту до отправления. Вот. Слушаем. «Поклонюсь тебе, Иисус, краеугольный камень».

0: Свободное радио. Держим курс на вечное.
1: Прошу прощения, я ошибся, конечно же, перепутал эту песню с песней «Возношу тебя, Господь», «Lord, I lift your name on high», но эта песня «Поклонюсь тебе, Иисус», авторская Сергея Мачина из «Краугольного камня», написана в 2003 году, композиция вошла в альбом «Свежий ветер» 2003 года. Поэтому да, это, конечно же, авторская композиция «Краугольного камня». Приношу свои извинения. Вот что бывает, когда торопишься. А Павел говорит, что это самая сильная песня поклонения в период моей молодежности, говорит он, и слезы по щекам. Да, песня действительно сильнейшая. И, как я уже говорил, это одна из знаковых для меня была песен, когда я только-только пришел к Богу и, ну, делал свои, скажем так, первые шаги. Потому что это было в 2002 году, и вот песня в 2003 вышла. Вот тогда она была прям свежак. Хотя сейчас уже 2026 год, даже поверить трудно. Мы с вами идем дальше, и нам написал Вячеслав Хилсонг. Или Хилсонг, да, если говорить правильно. «Один путь», «One Way, Jesus», песня переводная, песня переведенная с английского языка, написана на австралийской церкви Хилсонг. Вот, а мы будем слушать ее в исполнении на русском языке. Ну, а отрывок, который, я думаю, вдохновил авторов, это, наверное, вот разговор Иисуса и Петра, когда от Иисуса многие отвернулись после его скандальной проповеди про плоть и кровь, с этого времени многие из учеников отошли от него и уже не ходили с ним. Читаем мы Евангелие от Иоанна, 6 глава, самый финал главы. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Только Он один является путем к Богу, и нет другого пути, потому что только у Него глаголы вечной жизни». Будем слушать песню «Хилсонг», и кто-то будет, наверное, вспоминать свою молодость.

0: Свободное радио.
1: Ну, признайтесь, в прошлой песне делали так. Один путь. Как я похлопал. Иисус. Я прям не могу. Обязательно притопываю или прихлопываю. Вот. У нас с вами время заканчивается. Это был замечательный час, в котором мы слушали наши с вами любимые песни прославления. Вот я спрашивал, какие у вас любимые песни прославления. А вы взяли и почему-то назвали все мои любимые песни прославления. Вот я не знаю, как это так получилось у нас с вами. Но прям все их я действительно обожаю. Это очень важные, знаковые для меня песни. Я думаю, что мы с вами все-таки, да, в одной культурной среде живем, возрастаем, поэтому у нас много пересечений. Ну, а мы завершим этот час. Еще Ульян писал нам «For King and Country» песня «Amen». «Amen», как там, да, правильно? «Аминь», короче. Просто радикальная, бескомпромиссная песня, абсолютно христианская. Вот, и когда многие пытаются сглаживать углы, группа «For King and Country» этим не занимается. Они довольно-таки суровые ребята в этом плане. Прочитаю кусочек из текста. «Настал день возрождения. Колокола бьют громко и четко. Из гусеницы я превратился в бабочку. Я воскрес для новой жизни». Воскрес для новой жизни. Да, я оживаю с тобой, я жил во лжи, пока не пришел к тебе, а теперь я оживаю с тобой, и весь народ сказал аминь. Вот такая вот композиция. Послушаем For King and Country. Amen.

0: Свободное радио. Сделано с любовью.
1: И весь народ Божий скажет аминь. На этом мы завершаем наш сегодняшний эфир. Если вы были с нами эти два часа, значит, вы правильно начали эту рабочую неделю. Всем желаю замечательного дня и замечательной трудовой недели. Пусть Бог хранит вас, где бы вы ни находились, и что бы ни происходило вокруг. Пусть Бог хранит вас и ваших близких. И самое главное, оставайтесь с ним, оставайтесь в его руке и никуда не убегайте. Спасибо, всем пока, до новых встреч.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 18 августа 1596 года родился Жан Баланд, фламандский историк церкви, иезуит, агиограф, священнослужитель. Жан Баланд положил начало монументальному критическому изданию «Житий святых» «Acta Sanctorum», которое продолжается до настоящего времени. По имени Баланда баландистами называются монахи преимущественно иезуитского ордена, которые продолжают заниматься сбором и изданием «Житий святых» и манускриптов. Жан Баланд в 1630 году по поручению генерала ордена иезуитов приступил к изданию серии «Житий святых». Благодаря прекрасному знанию истории и владению несколькими европейскими языками, кропотливой работе в библиотеках и архивах Бельгии, Франции и Англии, Баланду удалось блестяще справиться с поручением. Под его руководством специально учрежденный институт, действовавший под названием «Societas Balandiana», наладил широкое сотрудничество с учеными различных европейских стран. Во время своих работ Баланд совершил ряд путешествий, изучая ранее неисследованные источники в библиотеках Италии. Сегодня день рождения Жана Баланда.
0: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса Христа, моего Спасителя. Английский поэт и драматург Уильям Шекспир.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: важнее наград. Звезда баскетбола из университета Айовы Джордан Баханон мог изменить историю своей команды. Но он намеренно пропустил штрафной бросок, который побил бы 25-летний рекорд университета. Почему? В 1993 году, через несколько дней после того, как Крис Стрит исполнил 34 штрафных броска подряд, он трагически погиб в автомобильной аварии. Баханон решил почтить память тем, что он не побил его рекорд. Спортсмен показал, что есть вещи более важные, чем его собственные достижения. Похожие ценности мы видим в жизни молодого воина Давида. Прячась в пещере со своим войском, Давид испытывал жажду и хотел выпить воды из колодца в своем родном городе Вифлееме. Но эта территория была оккупирована страшными филистимлянами. Трое из воинов Давида совершили потрясающий подвиг. Они пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но тот не смог пить воду, добытую такой ценой. Он вылил ее во славу Господа и сказал: «Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью для собственной жизни?» В мире, где награды получают те, кто добивается победы любой ценой, поступки любви и жертвы могут оказать сильное воздействие. Такие действия значат намного больше, чем привычные награды. Небесный Отец, управляй моим сердцем сегодня. Расставь мои приоритеты так, чтобы я ценил нужды других так же, как собственные.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Отделенный. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Слово «освятить» означает «отделить». В храме были сосуды, отделенные исключительно для поклонения Богу. Они не должны были использоваться больше ни для каких других целей. И вот что означает освящение для нас. Мы должны быть отделены от мира, освобождены от влияния этого мира, чтобы нам быть посвященными и предназначенными только для Него, чтобы принадлежать Богу. Наши жизни атакуются грехом каждый день. Каждый раз, когда вы включаете телевидение или радио, каждый раз, когда вы входите в торговый центр или в продуктовый магазин, соблазны и обольщения пытаются увлечь вас теми вещами, которые Бог объявил нечистыми. Нам нужно вкушать Слово ежедневно, для того, чтобы противодействовать этим влияниям мира. Позвольте Божьему Слову в конце каждого дня очищать вас от всего мусора, с которым вы столкнулись. Как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 3 стих, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Именно Его Слово смывает с нас грязь, грязь, с которой мы сталкиваемся каждый день. Из-за нашей любви к Богу нам следует выполнять Его желание. Он желает, чтобы мы хранили себя от мира, чтобы мы были отделены, но нам тоже следует этого хотеть. Нам следует усердно противостоять злу. И если Бог говорит, что именно Его Слово очищает нас, то нам следует идти к Его Слову ежедневно. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас и взял нас от мира и дал нам небесное гражданство. Отдели нас, Господь, через Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: строчка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Одни уже рождаются знаменитыми, другим доверяют власть, а некоторые в своей жизни сталкиваются с такими препятствиями, что обстоятельства могут забросить их в неизвестную для них страну, но и там они все равно достигнут своего величия и признания. Это великие люди, которые действительно достойны восхищения. Именно таким был один человек, родившийся в иудейской семье в одном из основных центров греческого образования тех дней – в городе Тарсе. На протяжении первой половины своей жизни он носил имя – Савл Тарсянин. Но после необычной встречи с воскресшим Христом стал известен как апостол Павел. Никто другой так не повлиял на развитие христианства, как этот миссионер и преданный своему делу человек. Ему, как наделенному Богом особым даром, принадлежит написание 13 книг Нового Завета. Это больше, чем написал кто-либо другой из авторов Библии. Будучи ведущим богословом первого столетия, он изложил основные доктринальные положения христианства, сформулировал правила управления церковью и стал величайшим из миссионеров, пронеся проповедь Благой Вести от Иерусалима до Рима и, возможно, до Испании. После своего обращения в христианство, о котором можно прочитать в 9 главе книги «Деяния святых апостолов», Савл направился в Дамаск, где к нему снова вернулось зрение, которого он лишился во время своего путешествия. Его обращение было немедленным и полным. Несмотря на то, что ранее Савл был ревностным фарисеем и самым большим врагом христиан, теперь он стал их самым большим защитником и евангелистом, путешествуя по морям и континентам в непрекращающихся поисках новообращенных. За это он постоянно подвергался сильным преследованиям со стороны его прежних единоверцев. Однажды, стоя перед ожесточенной толпой в Иерусалиме, он дал себе такую характеристику: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Сразу после своего обращения Павел столкнулся со скептическим отношением к нему со стороны христиан. Но именно этого он и должен был ожидать. После 3 лет уединения в Аравии он возвращается в Дамаск, а затем направляется в Иерусалим для того, чтобы встретиться с Петром и Иаковом, родным братом Иисуса Христа, руководившим тогда церковью. Позже он возвращается в свой родной город Тарс и в течение 7 лет занимается своим ремеслом, изготавливая палатки, пока, наконец, его не находит Варнава и говорит: «Брат Савл, Господь нуждается в тебе». Павел вместе со своими друзьями совершил 3 больших миссионерских путешествия и посеял христианскую истину во многих городах и селениях. Он узнал, что значит быть приговоренным к смерти. Неоднократно его оскорбляли и арестовывали за веру. Когда Павел писал одно из своих посланий к церкви в городе Коринфе, он излил свое сердце в словах: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Никакой человек не может достичь многого, не имея конкретной цели, будь то в области образования, науки, промышленности или в служении Богу. Жизнь Павла была целенаправленной. Он знал, чего Господь хочет от него, и исполнил его волю сполна.
1: Великие люди,
2: неизвестные в их судьбах.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Вы слушаете «Свободу».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Евангелие от Луки, 14 глава, 15 стих.
0: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Обретение на каждый день.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Тема сегодня радостная. Когда нам хорошо быть вместе на праздновании во славу Божью. Прочитаем отрывок из Писания в Луки 14 глава, где рассказывается история, как Иисус присутствует на пиру у начальника фарисеев. И во время беседы происходит следующее. Услышав это, некоторый из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же, Иисус имеется в виду, сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не кусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“». Обратите внимание, все происходит на званом ужине у начальника фарисеев. Это излюбленный подход Христа – иллюстрировать мысли, исходя из текущей обстановки или понятного слушателю примера. Множество людей собраны вместе и приглашены на ужин к начальнику фарисеев. Это привилегия. И вдруг такой пример, в котором друзья отказываются от совместного праздника. Притом причины их ничтожны. Поле можно посмотреть и в другой день, оно не исчезнет. Валов можно испытать позже, силу они от этого не потеряют. Вопрос – это о приоритетах, вопрос выбора. И выбор друзей был разочаровывающим. Хозяин хотел разделить с друзьями радость ужина и общения, но они отказались. Тогда он решает разделить эту радость со всеми, кому не суждено было стать частью званого ужина. Мы с вами по благодати Божьей получили возможность присутствовать на таком ужине для избранных в присутствии самого Царя Небесного. Не по заслугам нашим, а по Его милости. И прообразом этого великого пира на небесах может стать общее празднование. В том числе пикник свободного радио 29 августа. Мы все приглашены, чтобы стать частью радостного события, общения, музыки и совместного ужина. Приходите.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Денис из Липецка.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что моя жизнь шла по наклонной в ад. Я жил двойной жизнью, был вроде бы в церкви, но в то же время был вне Бога. Поэтому в одно прекрасное время Бог открыл мне то, что так жить больше не получится. Слава Богу, нашел меня, изменил мою жизнь. 20 лет назад. Не сказать, что это было прям мое единственное покаяние. После этого я еще, конечно, уходил от Бога, но, слава Богу, Он всегда держал меня и был со мной.
0: Свободное радио рядом.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: «Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на земь не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Натальей Мелешко. Наступил четверг пред Пасхой. Люди моют все, скребут. На Христа глядят с опаской. Вдруг не примет он их труд. Чистят все дома от грязи. Моют окна и полы, чтоб блестело все, как стразы, даже дальние углы. А Господь на них взирая, с сожалением глядит, ведь мытьем полов до рая никогда им не дойти. Надо всем себя очистить, сердце Богу отворить, вместе с Ним до тайной мысли все до дна души отмыть. Покаянием в сердце грешном, исповедуя свой грех, в доме внутреннем, не внешнем, как Господь, прощая всех, приходите причаститься перед Пасхою в четверг, перед Господом склониться, чтоб омыл с души он грех. Только кровь Христа очистит, что струилась на кресте, удостоится той чести, может, каждый во Христе.
1: Наш сайт свободная.медиа.

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь тернии к звездам.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

Привет, друзья! С вами Мари Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: Когда моя машина встает в вязкую пробку, я иногда представляю, что у нее есть функция полета. Нажимаешь на кнопку, выдвигаются крылья, запускается реактивный двигатель, и вот, уже через мгновение, я на другом конце пробки. В трудные темные времена мы бы тоже не отказались от крыльев, чтобы как можно быстрее перелететь их и оказаться в спокойствии и благополучии. В Писании мы читаем о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Это не значит, что мы сразу окажемся в безопасности, но мы точно будем способны преодолеть все, что придется.
1: Это «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Огромная перемена. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 15 стих. В свои молодые годы Браунлоу Норт вел беззаботную жизнь расточителя, но в возрасте 44 лет он обратился к Богу и впоследствии стал проповедником Евангелия. Однажды вечером, когда он вошел в зал, где должен был проповедовать, кто-то вручил ему письмо следующего содержания. «Жалкий лицемер, разве ты не помнишь, что произошло и какую роль ты в этом сыграл? Или ты забыл, что ты вытворял и как вел себя? И ты, зная, что это правда, имеешь наглость быть здесь и поносить других, проповедуя то, что ты называешь Евангелием, когда у самого за плечами такая жизнь». Собрание началось с пения и молитвы. Затем Браунлоу встал за кафедру и пересказал слушателям содержание этого письма, после чего пояснил: «Все, что здесь написано, правда. Это картина того грешника, которым я был. Тем удивительнее благодать, что пробудила меня от духовной смерти в моих преступлениях и грехах и дала мне жизнь. Так что сейчас я стою здесь как пример проявления Божьей милости. Я знаю, что все мои грехи омыты кровью Агнца, а теперь я хочу рассказать вам об искупительной любви Бога. И я умоляю всякого, кто еще не примирился с Ним, прийти сегодня к Иисусу, чтобы Господь мог удалить его грехи и исцелить».
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Свободное Радио. Свет всегда побеждает тьму.

Привет, друзья, это Катя. Подумала тут как-то, за что мы обычно готовы сказать спасибо? За что-то хорошее, приятное, полезное, то, что нам нравится, приносит радость. А готова ли я сказать спасибо за то, что выглядит как препятствие или неудача? За все благодарите, так написано у апостола Павла. Что же, значит, благодарности заслуживают все события и обстоятельства нашей жизни? На самом деле проблемы хорошо показывают, чего мы стоим. В сложной ситуации на первый план выходит наша внутренняя сущность. Так что будем благодарны и испытаниям, ведь они делают нас чище и крепче.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное Радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Верь, живи, молись. Свободное Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. 18 августа 1520 года был опубликован трактат Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации». В этом сочинении Лютер обосновал идеи всеобщего священства и двух царств. Обратил его Лютер к немецкому дворянству в надежде, что именно знать сможет повлиять на исправление христианства. В трактате Лютер критиковал идею разделения церкви на клириков и мирян, утверждая, что все христиане принадлежат к духовному сословию, а следовательно, каждый христианин может и крестить, и отпускать грехи. Кроме того, Лютер провозглашал свободу христианам толковать Священное Писание и обличать заблудших предстоятелей церкви. Отец Реформации предлагал упразднить пышность церковных иерархов, ввести выборность и подотчетность пасторов местных общин, утверждал необязательность целибата, а также требовал запретить христианам просить милостыню. Историки считают, что именно трактат «К христианскому дворянству» Лютера стал манифестом Реформации, потому что здесь, а не в тезисах 1517 года, Лютер представил проект реорганизации церкви и общества, а изложенный здесь принцип священства всех крещенных породил множество новых религиозных начинаний внутри движения Реформации.
2: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.